0: не в год.
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет.

Руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны. Попросил я пчел, вроде не

Я не знал, что с весною приходит печаль, хоть ушедшей зимы. Мне нисколько не жаль, да и зиму зимой эту не назовешь. И казалось, что ты никуда не уйдешь. И казалось, что вечность у нас впереди. А теперь в потолок ты гляди, не гляди, и умом понимаешь, судьбой не шути. А в душе, как смогла ты уйти?

катится любовь, как по нотам. Время есть, чего терять, я же

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.3.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
7: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
6: А само пройдет?
7: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
6: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
7: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
6: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простата Денон.
7: Простата Денон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простаты Денона вошел запатентованный комплекс Венитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
6: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простата Денон. Получите бесплатную упаковку простата Денон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: А ветер весенний кружился и пел, гуляла

0: забот.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Мне хотелось бы жить, свежесть нового утра всем сердцем вдыхать. Мне хотелось бы жить, одеялом души этот мир согревать. Мне хотелось

хотелось бы жить. Желтоглазую осень смеясь целовать, мне хотелось бы жить.

0: радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Ой, где был я вчера, не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ней, и что целовался на кухне с обоими. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что, говорят, хозяйку ругал, всех хотел застращать, что быть-то голым скакал, быть-то песни орал. А отец говорил, у меня генерал, а потом рвал рубаху и бил себя в грудь. Говорил, будто все меня продали, и гостям, говорят, не давал продыхнуть, все донимал их блатными аккордами, а потом кончил пить, потому что устал. Начал лопал крушить благородный хрусталь, лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, взял да и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать.

Лезь, кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот, а молодая вдова, верность мужу храня.

0: с концом развязали, но вилки попрятали. Тут вообще началось, не опишешь слова. И откуда взялось столько силы в руках? Я, как раненый зверь, напоследок чудил, выбил окна и дверь, и балкон уронил. Ой, где был я вчера? Не найду днем с огнем. Только помню, что стены с обоями, и осталось лицо, и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями, если правда оно? Ну все, ну хотя бы на треть. Остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург.

Сколько в ней красоты, сколько света. Я страдал.

0: что нужна до боли.
1: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 это риск.
4: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
3: Список задач большой. Как же с этим справиться?
4: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
3: Это впечатляет. А как насчет либидо?
4: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
3: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
4: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Анинский порт и крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки страдали языка, ревела пучина морская, лежал впереди Магадан, столица Колымского края, лежал впереди Магадан, столица Колымского края.

Ревел пароход, надрывался. Будь проклята ты, Колыма, что названа черной планетой, сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нету, сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нет. 500 километров

Я знаю, меня ты не ждешь и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь. Прощайте и мать, и жена.

По лагерю бродит цинга, и люди там бродят, как тени. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени. Будь проклята ты, Колыма!

0: оттуда возврата уж нет.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Сергей Любавин.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли. Раз

Любовь забыла наши имена и заблудилась в дальней стороне. Но знаешь ты, я до сих пор одна. Я верю, ты тоскуешь

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто.

знаю тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать, и не может никак улететь из осеннего золота через снег до весны отогреться и снова начать, а с огнем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
3: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
2: Из-за чего это происходит?
3: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
2: А чем это грозит?
3: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные «#125».
2: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
3: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
2: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
2: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама.
1: Эх, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Весна. Тепло. И вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит Иксодер. Иксодер. Территория без клещей.
6: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Стас Михайлов.
1: Да, я прощаю, уходи.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Дабы сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
5: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
6: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
7: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
8: Комарам пришел капут! Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
9: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
10: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер «#125», «#125». Звонки анонимные.
9: Список задач большой. Как же с этим справиться?
10: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
9: Это впечатляет. А как насчет либидо?
10: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
9: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
10: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер #125. #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
9: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто

Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.

0: 7 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил хоккейный клуб «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина. Текст опубликован на сайте Кремля. По его словам, команда взяла верх над сильными, достойными соперниками. При этом клуб вписал новую страницу в славную летопись отечественного хоккея. Глава государства также отметил болельщиков команды, которые искренне поддерживали железнодорожников. «Локомотив» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, обыграв «Ак-Барс» в 6-м матче финала со счетом 3-2. Таким образом, команда из Ярославля выиграла серию со счетом 4-2. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении страховых выплат по долгосрочным вкладам. Для вложений сроком больше 3 лет максимальное возмещение предлагают увеличить с 1 400 000 до 2 000 000 рублей. Также в 3 раза могут вырасти выплаты по экскору счетам, которые используют при покупке жилья. Максимальная сумма составит 30 000 000 рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что если банк или застройщик обанкротится, государство компенсирует покупателям новостроек эту сумму. Закон может вступить в силу с 1 января следующего года. «Анна Каренина» и «Война и мир» вошли в сотню лучших романов в истории, пишет британская газета «Гардиан». Произведения Льва Толстого заняли 6-е и 7-е места. В рейтинге также попали романы Федора Достоевского, Владимира Набокова, Василия Гроссмана и Михаила Булгакова. Среди них «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Лолита», «Жизнь и судьба» и «Мастер и Маргарита». Первое место в рейтинге у романа Джордж Эллиот «Миддлмарч». В заключении выпуска официальный курс валют на пятницу, 22 мая. Доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек, юань стоит 10 рублей 40 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Москве до плюс 30, но после обеда возможны небольшие дожди. Далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».
4: Попались мне моя душа.
5: Летает на закате дня.

0: 7:06 столица, с вами утреннее шоу в формате 2D. Самое душевное, самое милое, доброе и нежное утреннее шоу в мире, кстати.
1: А еще вот веселое, позитивное, развлекательное
0: и очень скромное,
1: местами образовательное.
0: Да. Артем Демин и Марина Дымова, это мы, всех приветствуем, желаем вам доброго утра, прекрасного настроения. 22 мая на календаре, и вы не поверите, пятница.
1: Да, пятница, это хорошо, сегодня так много праздников в календаре праздников. День винегрета, например.
0: Ой, хороший праздник какой.
1: Залить его кефирчиком, и уже свекольник получается в такую погоду.
0: Так, что еще ты хочешь залить сегодня в пятницу?
1: Да все угодно, все что угодно можно будет заливать сегодня. Пятница же, понимаешь, еще сегодня прекрасный праздник для всех любителей русской культуры. Сегодня день основания Третьяковской галереи. А еще, друзья, в Москве так жарко, что самое приятное место сейчас где-нибудь напротив картины. Какой-нибудь 9-й вал.
0: В прохладном зале,
1: там,
0: да?
1: Во-первых, кондиционеры, потому что картины должны как-то находиться в правильной температуре, как и люди. Так что имейте в виду, если давно не были, стоит посетить данное заведение. Ищите сегодня день рождения тюбика для зубной пасты. Не забудьте его закрутить. Виктор Третьяков каждый раз об этом всем нам напоминает.
0: И чем это может закончиться?
1: Так, да? А день богатырского посвиста. Ты можешь как-то посвистеть?
0: А, могу.
1: Денег не будет, не надо, нет. Не...
0: А то я прям собрался
1: сегодня
0: уже.
1: День суши и роллов. Кстати, в связи с этим у нас даже есть новость для вас интересная.
0: Про Трампа?
1: Ты мне ее вчера присылал, про суши и про роллы.
0: А, это другая же новость, да, не
1: про
0: Трампа.
1: А про Трампа какая новость?
0: А Трамп там что-то вложился тоже в кафешки, которые занимаются сушами и роллами.
1: А разве
0: 5 миллионов
1: можно
0: долларов
1: такими вещами заниматься?
0: А вот...
1: Или
0: слушай,
1: у них там в Америке...
0: Трампу можно все, это уникальная личность, конечно. Так, ладно, дорогие друзья, в общем, праздников много. Мы...
1: Демин один. И сейчас он вам расскажет, чем мы займемся в ближайшие 4 часа.
0: Самое ближайшее время, ну, про 4 часа не будем говорить, или ты хочешь, чтобы мы рассказали уже и про звездный завтрак сегодня?
1: Да, ну,
0: мы
1: давай интригу хранить.
0: Маски будут сброшены,
1: скажи. Для тех, кто не умеет пользоваться интернетом и соцсетями, еще не посмотрел, кто к нам сегодня придет в гости, пусть остается интрига.
0: Ну, ладно, тогда ближайшее время новости, которые вы проспали, и игра «Черный ящик», и в финале часа наш фирменный музыкальный гороскоп. В общем, еще раз всем желаем

0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
5: Будет утро добрым, будет добрым день.
6: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Ну что, дорогие друзья, новости, которые вы проспали, прямо сейчас мы расскажем вам. Давайте.
3: Есть новости из Армении, смотрите.
2: Ой, там новости из Армении, это особо интересные новости.
3: Запустить
2: давай.
3: Обратную ипотеку для пенсионеров. Люди старше 63 лет смогут передать квартиру в залог банку, продолжить в этой квартире жить, но при этом получать ежемесячные выплаты, но квартира уже пенсионеру не будет принадлежать.
2: Как интересно.
3: И после того, как владельца не станет, жилье сначала перейдет супругу, если он тоже пенсионер, а потом банку. Представляете, какую... трэш придумали. В общем, авторы инициативы считают, что эта схема поможет пенсионерам получить дополнительные деньги, не продавая квартиру и не переезжая, и избавит якобы это все от мошенников.
2: А как это понравится идея детям и внукам? Ты бы знала, Марин! Это будут просто счастливые мгновения для детей и внуков.
3: Мне кажется, в Армении так сильна как раз вот связь семейная и семейные ценности, что, конечно, там никто вот это вот не согласится на эту обратную так называемую ипотеку. Надеюсь, наши депутаты это все не подслушивают, потому что ну вот это прям ничего хорошего.
2: Ну да, мы ведь бабушек зато и любим, что они у нас такие хорошие и с недвижимостью. Так, парикмахерам пришел конец. Или, возможно, придет в самое ближайшее время. Все дело в том, что в Китае запустили кабинки для автоматической стрижки. И это стоит всего лишь 600 рублей. Система сама подровняет вам волосы до нужной длины и сделает базовую форму по заданным параметрам. Ужас. Процесс какой. Занимает всего несколько минут. Не нужно стоять какие-то в длинных очередях.
3: Но,
2: не
3: нет,
2: нужно заранее записываться.
3: Нормально, когда дядя Толик, постриги меня под нолик. Ну, как бы, вот это вот.
2: Почему сразу под нолик?
3: Ну, а как? Этой песни поется, я к тому,
2: в что... песне понятно, что поется,
3: так,
2: но...
3: А если женщина, мы приходим в парикмахерскую, вот тут нам покороче, вот там подлиннее, как ты эти параметры задашь роботу?
2: Конечно,
3: это же
2: задашь.
3: По... Внешне, вот эта коробочка для стрижки, она похожа на этот аппарат. Как в советское время вот эти штуки...
2: Да-да-да, как для сушилки.
3: Надевалась сушилка вот такая, такого же плана, только там получается какая-то, видимо, 3D-фотография головы, вот это вот все.
2: Ну, а почему нет? Ты
3: слушайте,
2: знаешь, иногда...
3: парикмахеры уже и вас тоже подсиживают все эти роботы. Ужас.
2: Ну да. Ты знаешь, что иногда эти искусственные интеллекты, они же видят, какая прическа тебе пойдет больше. Вот ты уперлась,
3: да, ну
2: вот хочешь вот такую, а вот искусственный интеллект, вот так надо.
3: Искусственный интеллект
2: и цвет
3: никогда...
2: вот этот тебе больше идет.
3: Женщина сама,
2: а
3: не
2: если
3: знает,
2: не нравится,
3: что она хочет.
2: Смоется.
3: Женщина,
2: смоется.
3: Да, мне так тоже говорят, даже не роботы, а парикмахеры. Типа, ну ничего, пару недель походишь, подсмоется, цвет пойдет, тебе понравится.
2: В Москве пройдет рейд под названием «Велокурьер». И это, начнется этот рейд уже сегодня, уважаемые курьеры, знаете об этом. Сотрудники ГАИ будут вас учить правилам и уважать пешеходов на тротуарах.
3: Вот так вот, имейте в виду. Кстати, Артем, ты смотрел в интернете огромное количество видеороликов с Лубянки в Москве, что люди фотографируют искусственную лаванду. Там высадили в этом году, в общем, очень красиво. Но из-за того, что сейчас началась вот эта аномальная жара, пластиковая лаванда, она ужасно пахнет. И народ начал отмечать, что да, Собянин, дорогой, да что же ты творишь, уберите это. И в итоге вот 2 недели я смотрела эти ролики, я думаю, может, такого не может быть. Не может быть искусственная лаванда на Лубянской площади. В итоге все. Жители так активно жаловались на это
2: убрали.
3: Оформление с искусственными растениями. В соцсетях сравнивали это с какими-то мемориальные композиции, жаловались на запах. И все, теперь демонтируют этот искусственный пластиковый лавандовый
2: это
3: цветы.
2: Это все новости, которые к этой минуте мы успели вам рассказать. Но еще порция новостей в этом часе, безусловно, вас ожидает. Ну а пока готовимся к черному ящику.

0: ничего.
1: Что же в черном ящике?
2: Черный ящик – игра, где содержимое всегда непредсказуемо. Может быть, все, что угодно у нас в черном ящике, начиная от человека, заканчивая продуктом.
3: Но сегодня почему-то захотелось положить город, но ты мне скажи, Артем, как сделать так, чтобы люди сразу не начали в интернете вводить мои подсказки? Что нельзя говорить?
2: Никаких цифр нельзя вводить, во-первых.
3: Так, цифры нельзя говорить. Даже если я скажу население? Меньше 10 тысяч человек населения.
2: Ну, это нормально.
3: Нормальный факт?
2: Это нормальный факт, да.
3: Это уже подсказка, ребят.
2: Это уже как бы да.
3: Так что еще говорить нельзя? А на каком берегу какой реки?
2: Ну, это уже...
3: Жирная подсказка.
2: Жирная. Ну, то есть ее говорить можно, но...
3: Это водный путь, который...
2: Елена пишет: Калининград. Елена, вы правда верите, что в Калининграде живет меньше 10 тысяч человек?
3: Елена.
2: Сколько человек, Марин, живет в Калининграде?
3: Наверное, 300.
2: 300?
3: Тысяч. А может, чуть побольше.
2: А может быть и... Ну, в общем, 301, да?
3: Ну да. Просто вся Калининградская область 200 километров в одну сторону и 180 в другую. Но это не Калининград, давайте не будем про него сейчас говорить. А, а если кто-то знает, сколько там человек, скажите.
2: Ромка из Липецка и пишет, что этот вариант Липецк, представляешь? Да, Ромка, ну, вы что, не знаете, что в Липецке почти 500 000 человек живет?
3: Ну, водные пути, которые проходят через этот город, соединяли русский север с Волжской Булгарией.
2: Это не Мышкин, это не Онега.
3: Центральную часть города занимает храмовый комплекс. Город невероятно красивый, и в этом году сделали там очень красивую набережную. Я в этом городе никогда не была. Из Москвы ехать примерно 5 часов, и, честно говоря, там такой красивый вид на воду. Ну, то есть, мне кажется, если бы Левитан дальше, чем Плёс, куда-то уехал, то он бы был в большем восторге от этого места.
2: Ни Выборг, ни Великий Устюг, ни Покров, ни Калязин.
3: Так. В этом городе родились много известных кинорежиссеров.
2: Кинорежиссеров? Ну, давай прямо вот сейчас кинорежиссер, и все, человечек пусть выигрывает.
3: Не хочу, давайте еще. Еще там родились архитекторы, братья Веснины, тоже.
2: Ну, вот уже.
3: Подсказочка.
2: Это уже все,
3: там
2: сейчас.
3: Там много затопленных святынь, потому что при строительстве Горьковской ГЭС в 50-м году часть города затопили, ушла под воду.
2: Блин, а я забыл, какой город вы сгадали.
3: На букву Ю.
2: На букву Ю. А, все, хорошо, да.
3: Все?
2: Да, тогда я...
3: А, вот, была там благоустроена, значит, набережная, стала так красиво. Ну, то есть, прям, я поняла, что я хочу поехать в этот город. Если там кто-то из наших слушателей живет, расскажите вообще, правда так красиво, как на фотографиях, или еще лучше?
2: Ну, может быть, Юлия Борисовна там живет, раз она отгадала.
3: Так, прям вот так и написала?
2: Да.
3: Юрьевец говорит.
2: Да, Юрьевец говорит.
3: Город Юрьевец мы сегодня загадали.
2: Причем первая была, и, ну, сейчас уже пошли правильные варианты уже.
3: А из режиссеров там, получается, знаешь кто? Андрей Тарковский и Александр Роу, которые Мария Искусница, Морозко.
2: Ну, конечно, известные сказки. Самые известные, самые смотрибельные, самые по-голливудски навороченные сказки, это все Александр Роу. Ну что ж, мы поздравляем Юлию Борисовну. И номера телефона Юлии Борисовны у нас нет, но она его нам сейчас пришлет.
3: Как ты самонадеян. Надо хорошо попросить у женщины номер телефона, чтобы она его тебе прислала.
2: В общем, Юлия Борисовна, мы вас поздравляем. И эти аплодисменты. И подарочек от радио «Шансон» непременно вам достается. Спасибо всем огромное за участие в этой игре. Впереди новости. Часть вторая.
0: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно же,

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Недвижимость подбирается. Marketplace строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. ОТ-банк.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Такие новости. Такие новости. На «Радио Шансон».
10: Итак, Марин запоминает цифры. 5 месяцев. 5 месяцев, если ты не водитель, если ты не курьер и если ты не бухгалтер.
11: Что за 5 месяцев?
10: 5 месяцев именно столько в среднем ищут работу в Москве.
11: Ого.
10: Да.
11: То есть, получается, люди не увольняются, а сидят вместо работы на своей же работе, ищут другую работу.
10: Да, и у них через 5 месяцев откроется новый уровень в их игре. Так, в общем, быстрее всего находят работу действительно водители, курьеры и бухгалтеры. А дальше уже узкоспециализированные специалисты. Специализированные специалисты. Ну, хорошо, кто-то написал. И надо было написать...
11: Специальные специализированные специалисты.
10: Да, да, да. Вот. И топ-менеджмент. И топ-менеджмент.
11: Да, ну, понятно, что очень сложно найти работу просто в интернете. Чаще всего это те знакомые могут только помочь. А вот это в интернете может сколько угодно.
10: Ну, еще хорошо, когда тебя из рук в руки передают, знаешь?
11: Нет.
10: То есть ты вот, допустим, специалист.
12: Он так нас достал, можете забрать его себе.
10: Но ты, например, переезжаешь в какой-нибудь другой город.
11: А,
10: и
11: ну, то есть это перевод
10: тебя
11: называется.
10: Там, ну, не то, что прям перевод. Ты увольняешься с этого места работы, безусловно, но как бы там тебя все равно рекомендуют.
11: Дачников, Артем, да. Имей в виду, могут оштрафовать.
10: За что?
11: Либо 300 рублей, либо вообще на 2000 рублей за выращивание картофеля для продажи. Оштрафуют, если использовать несертифицированные семена или посадочные материалы, а также для продажи картофеля необходимо зарегистрировать ИП и платить налоги с каждой копеечки. Слушайте, ну, я тоже занималась продажей картофеля в детстве.
10: Слушайте, кто у нас что-то... Я лично на рынке стоял и продавал какие-то ягоды типа малина.
11: А у тебя ИП было зарегистрировано?
10: Конечно, Марин. У меня
11: было
10: ООО.
11: Это какой-то это какой-то перебор. Ну, то есть да, не, нет, не я такие думаю... большие деньги люди зарабатывают, слушай, если продавая бабушки... около трассы, например, тыквы, да, или вот так вот связанный красивый, слушай, лучок. Слушай, ну
10: вот те, которые торгуют около трассы, вот они как торговали, там, я не знаю, сколько лет они там стоят. Слушай, ну, а может, столько лет они, может, и будут там стоять.
11: Может, появится специальная машина, которая будет вдоль трасс ездить, фотографировать этих
10: ведра,
11: людей.
10: Да, ведра она будет фотографировать с картошкой и автоматически выписывать штраф. Марин, хватит говорить глупости, ребят.
11: Слушайте, ну смотри.
10: Давайте включать, Артём, рассудок. Если
11: я
10: бабушка...
11: фотографировалась вчера, если... в поле рапса. Так. И мне попадает видео, что, оказывается, есть страны, где за фотографию в желтом поле рапса могут оштрафовать. Эта страна, наша дружеский сосед, в Минске это все происходит, в Беларуси. Так. Штраф за фотографию в желтом поле рапса. Штрафы за продажу картошки в ведре. Ну это что?
10: Я думаю, что если бабушка торгует каких-нибудь, каких-нибудь уже таких серьезных...
11: рынках.
10: Ну, не то, что даже рынках, а в масштабах, вот, то тогда...
11: Но какой масштаб?
10: Возможно.
11: Сколько мешков, это уже масштабная,
10: слушай,
11: продажа.
10: Слушай, есть бабушки, картошки, которые, допустим, у этих бабушек есть куча там каких-то детей и внуков, так, они могут там целое поле, я не знаю, какое-нибудь собрать. Ну, понятно, что если,
11: ну,
10: бабушка...
11: Ты понимаешь, к сожалению, огромный труд прополоть.
10: Да, я сейчас не говорю про то, что это легко.
11: А стоит это не так дорого.
10: Но если бабушке
11: мешок
10: надо
11: картошки,
10: реально продать мешок картошки, не надо ей никакой ИП открывать. Ну, что смеяться?
11: Нет, я тебе зачитываю новость,
10: я
11: которая
10: понимаю,
11: пришла на ленты твоих любимых телетайпов.
10: У нас
11: телетайпов,
10: бреда этого каждое утро.
11: Хорошо,
10: тоннами.
11: Ладно,
10: мы
11: давайте
10: выметаем
11: без бреда.
10: Нас уже за вот какающих собачьих и писающих обещали, что будут штрафы. Хоть кого-то оштрафовали? Нет. Потому,
11: хорошо,
10: что это все бредовые новости. Поэтому, ребят,
11: давай не бредовые новости, Артём.
10: Выращивайте картошку, продаете там потихонечку где-нибудь между... Ну и все, продавайте нормально, не парьтесь вообще.
11: В Москве ожидается нашествие гигантских леопардовых слизней.
10: А вот это страшно!
11: Нормально?
10: Да.
11: Длина до 20 сантиметров.
10: После вчерашних бегемотов Пабло Эскобара это нормально.
11: Да, это может, что слизни — это еда для этих бегемотов Пабло Эскобара, тем более леопардовые.
10: Это может быть слизни вообще Пабло Эскобара. А может быть, мы чего-то не знали про Пабло Эскобара.
11: Новости от Пабло Эскобара. В общем, самое ужасное про этих леопардовых слизней.
10: Так.
11: Длина до 20 сантиметров. Каждая из особей может откладывать какие-то яйца.
10: Какие?
11: А, несколько сотен яиц в землю.
10: Вот именно.
11: Переносит паразитов, опасно для людей. Боже, давайте заберем этих бегемотов. Ну, правда, пусть они съедают этих слизней. И так мы решим две проблемы сразу.
10: Если еще выяснится, что бегемоты жрут отлично борщевик, то мы очень много чего можем
11: решить много проблем этим бегемотами.
10: С помощью, да, бегемотов Пабло Эскобар.
11: Так, про клонированную корову-звездочку. Хотите новость?
10: Давай, конечно.
11: Российская клонированная корова-звездочка впервые принесла потомство. У нее родился теленочек весом 39 килограммчиков.
10: Ну, какая милая новость.
11: Но на самом деле, вот мне интересно, клонированная корова, это то, как вот мы в 90-е мечтали, что это будет прям максимально похож... точно так же самая корова, от которой это клон. Uh-huh. Ну, то есть я имею в виду, это станет заменой, допустим, ты потерял близкого человека, его могут клонировать. Ну, то есть это же мы поэтому за эту корову радуемся, что она может... Это же эксперимент сейчас проводится с этим клонированием.
10: Слушай, тут я не знаю, родился... что касается людей, клонирования людей.
11: Душа такая же потом у клонированной коровы, как у той, которая, от которой она? Ну, она...
10: Ой,
11: или
10: Мария,
11: она на нее просто визуально похожа?
10: Марина, сейчас
11: или
10: где-то...
11: все коровы между собой
10: сейчас
11: похожи?
10: Где-то в РПЦ прям сделали погромче, когда ты сказала слово вот душа у коровы.
11: Почему в РПЦ? Ну, в Индии корова священное животное.
10: Согласен.
11: У нее есть душа.
10: Вот сейчас в Индии радио еще громче сделали.
11: Соседи в деревне выпивали, и у них была очень умная корова.
10: Так, она их развозила потом по домам?
11: Ну, нет.
10: А
11: потом они ее решили сдать на мясокомбинат. Я видела, как она плакала, Артем.
10: Ой, Марина, ну, правда, давай вот из крайности в крайность мы не будем. Ты только что рассказывала про бегемотов Пабло Эскобара, и тут же уже слезы коровьи ты вспомнила у своих соседей по даче.
11: 7 секунд, я еще хотела рассказать про диарею путешественников.
10: Давай, диарея путешественников будет? Скажи просто быстро. Будет у путешественника этим летом диарея или нет?
11: Говорят, что будет.
10: Вот, все, ура, слава. Все, теперь мы знаем все.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 22 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, обязательно завершите сегодня все накопившиеся мелкие дела, чтобы выходные полностью расслабиться и заниматься уже исключительно тем, что приносит вам удовольствие.
2: Крупными делами на даче.
1: Да. Ваша песня «Жиган Лимон» Михаила Круга.
2: Тельцы, неизбежно масса забот и хлопот, но сила вас хватит на все. Главное — верить в свои силы. А совет ловите в песне «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
1: Близнецы, возможно, неожиданные, но приятные известия от близких. Вас ждет весьма захватывающий вечер. Готовьтесь к нему тщательно. Слушайте песню «Королева неба» Владимира Ждамирова.
2: Раки, нужно срочно раздать все имеющиеся долги и научиться планировать свой бюджет. А ваша песня в этот день «Потанцуем» Михаила Бублика.
1: Львы, рабочие дела порадуют вас. Вы незаменимый и ценный сотрудник. Возможно, стоит попросить у начальства прибавки к зарплате.
2: Артем Филипп, это
1: нет,
2: для тебя новость.
1: Нет, я не пойду, я не готов. Ваша песня сегодня «Тату на сердце» Аллы Рид.
2: Девы, идеально время, чтобы придумать себе планы на ближайшие выходные. Не сидите дома, вам нужны приключения. А ваша песня в этот день — «Коммунальная квартира» группы «Дюна».
1: Весы, звезды обещают отличный день. Ваши самые сокровенные желания сбудутся. Получайте удовольствие от всего. Ваша песня «Застольная» Таисии Повалий.
2: Скорпионы, высока вероятность резких изменений в жизни. Утешает одно: любое из этих изменений будет позитивным для вас. А ваша песня в эту пятницу — «Джокер» Стаса Михайлова.
1: Стрельцы, вам предстоят крупные расходы. Сегодня вообще не ваш день. Возможно, даже какие-то мелкие конфликты на пустом месте. Совет дня в песне «Матросская лирическая» Александра Розенбаума.
2: Козероги, оптимальное время для деловых переговоров и романтических свиданий. А ваша песня в этот день — «Арестованный дым» Владислава Медяника.
1: Водолей, вскоре многие из вас могут найти источники новых доходов. Будет у вас сегодня достаточно силы и возможности, чтобы добиваться любых целей. Ваша песня «Сладкая» Виктора Дорина.
2: Рыбы, старайтесь не перегружать в эту пятницу себя делами. Будьте внимательны в расчетах и реагируйте на все с юмором. А ваша песня в этот день — «Небоскребы» Вилли Токарева.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной пятницы.

0: Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
5: Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе. В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
7: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: шансон.
1: 8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Минпросвещение ведет трехуровневую систему оценки поведения школьников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Поведение будут оценивать по трем уровням – образцовое, допустимое и недопустимое. Такая система должна стать частью общего подхода к воспитанию и образованию. В министерстве считают, что оценка поможет советникам директоров по воспитанию следить за изменениями в поведении учеников, замечать возможные риски и вовремя на них реагировать. Если апробация пройдет успешно, такую оценку могут внедрить во всех российских школах с 1 сентября следующего года. Введение платы за использование VPN-трафика переносится. По данным РБК, теперь речь идет об осени или о времени после выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Прежний срок был 1 июня. В Минцифры подтвердили, что тарификация международного трафика прорабатывается, но пока только для мобильных сетей. Информации по домашнему интернету нет. Центробанк рекомендовал банкам внимательнее проверять крупные внесения наличных, сообщается на сайте регулятора. Такие меры объясняют риском отмывания доходов, полученных преступным путем. Банкам предложили ежедневно анализировать операции клиентов и обращать внимание на признаки подозрительных операций. Речь идет как о физических лицах, так и о компаниях и индивидуальных предпринимателях. При этом в Центробанке уточнили, что новые меры не должны коснуться физлиц, если у банка есть документально подтвержденная информация об их финансовом положении и репутации. Далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим, продаете ли вы что-то из урожая, часто покупаете участников овощи и фрукты. Мария Идеева, радио «Шансон».
0: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: 8:06 столицы. С вами утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. И начиная с этого момента, мы хотели бы пригласить всех вас для диалога, для участия в нашем диалоге, для активного участия в нашем обсуждении темы. Ну и, конечно, ваши истории, ваши рассказы, ваш жизненный опыт, безусловно, очень важен и интересен.
3: Мне кажется, 90-е всех нас научили, что если нет денег, пойди продай закрутки, картошку, лучок, все, что у тебя выросло, или грибы, которые ты насобирал в лесу. В общем, это вполне нормальная история. Просто появилась новость, что дачников могут оштрафовать либо на 300 рублей, а то и на 2000 за выращивание картофеля для продажи. Оштрафуют, если использовались несертифицированные семена или посадочные материалы, а также для продажи картофеля необходимо зарегистрироваться, как будто бы вы индивидуальный предприниматель. Во-первых, смотрите, что значит несертифицированные семена? Ничего, что люди, выращивая картошку, в августе, когда они, или в сентябре, когда они ее убирают, они оставляют мелкую какую-то там на посадку.
2: Да.
3: И кладут ее в погреб, и она ждет своего часа звездного, чтобы ее снова...
2: Поверь мне, Марина, в этот момент она становится сертифицированной.
3: Нет,
2: она еще не знает
3: либо,
2: этого.
3: Либо когда клубни проросли немножко, это уже тоже одна лишь. Как сертифицировать?
2: С глазками. У вас глазок один не сертифицированный на вашем клубне. Но на самом деле я не знаю. Это, ну, понимаешь...
3: Ну, то есть какая-то вроде новость есть,
2: принять,
3: да?
2: Принять что-то и там, ну, и потом реализовать это совсем другое.
3: Какая-нибудь там глухая деревня, где ни интернета, ни связи, МФЦ там в ближайшем районном центре, да? Интернета тоже нет, и пожилой человек, бабушка, дедушка, они себе как оформят ИП? Ну, у них нет всех этих новомодных,
2: Марин,
3: приложений в телефоне.
2: Ну, мы с тобой адекватные люди.
3: Мы, да.
2: Мы же понимаем, что никто этим заниматься не будет. Ну, предупредили, и все нормально. А дальше
3: мы
2: как торговали, так и торгуйте.
3: Мы хотим с вами поговорить не об этом, а о том, вы что-нибудь из своего огорода продаете.
2: Гораздо интереснее.
3: Мы в налоговую сообщать не будем. Если вы там потом нам напишите, да, я торгую картошкой уже много лет и построил три дома.
2: Не-не-не, я торгую картошкой уже много лет, и соседняя овощная база уже разорилась, потому что у них никто не берет, а берут все у меня. Тогда да, ребята, надо сделать ИП. Я согласен, пора уже хотя бы какой-то налог заплатить.
3: Помню, что когда я была маленькая, так, у нас вот этот, наши 19 соток.
2: А может быть, ты расскажешь это попозже?
3: Ну, могу попозже. Короче, давайте поговорим,
2: я
3: что
2: вы люблю твои истории слушать попозже.
3: Продаете со своего участка из овощей, зелень, ягоды.
2: Да, и покупаете
3: и
2: ли вы что-то на дорогах?
3: На дорогах
2: там где-то. Да, когда вот торгуют, вы берете там что-то или нет?
3: Или просто с рук на станциях. Пишите. Железнодорожных.
2: Пишите.
4: На радио «Шансон» реклама.
5: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно, чулетечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
14: Дымова и Демин на «Радио Шансон».
15: Когда отсчитываешь дни, а их навалом, и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, откровенно давайте поговорим сегодня с вами о торговле. Несанкционированной торговли. Ну, без такая... ИП, без сертифицированных семян на картофель и прочие материалы. В общем, торговали ли вы чем-то? Продаете ли вы излишки со своего огорода? Да, можно же так сказать. И покупаете ли вы у других людей, у соседей, излишки того, что осталось у них, допустим? Вот Марина хотела рассказать нам свою откровенную историю, как она чего-то продавала.
3: Я когда жила в Орехово-Борисово, я еще училась в школе. Ты тоже там жил?
2: Да.
3: Там, где, как, ну, получается, Борисовский проезд, дом 9, корпус 3. Давайте назовем сразу адрес.
2: Что ты будешь уже называть? Ты теперь, тебя там уже нет, можешь называть.
3: У нас были знакомые, у которых был, ну, типа, грузовичок. И мы вместе, у них был свой огородик в деревне, у нас свой, мы выращивали самую лучшую в мире картошку.
2: Так, пошла реклама, ребята. Давайте. Так, телефончик. У тебя же осталось еще это самое лучшее в мире картошка.
3: Это наша картошка была. Я говорю. В смысле, просто папе мало платили. Многодетная семья. И, конечно, вот, ну, это была помощь к основной работе. И люди... А потом, когда, ну, папе стали больше платить, и это стало уже не очень актуально, эта история с привозом картошки из Липецкой области нашей. Угу. Ну, я просто...
2: Где?
3: Нас люди узнавали.
2: Ты торговала?
3: Я вот
2: картошкой.
3: Ведущая на радио, меня не узнают, а мою маму, которая продавала картошку, понимаешь? Ее узнавали, все такие: о, Нинк, привет, а картошку?
2: Как и да, картошку.
3: Когда картошку привезет, то есть как бы... Или там моей сестре, мне, а когда мама приедет, картошка будет, ну, то есть, понимаешь, это было вот так.
2: Вас ждали.
3: Нас ждали.
2: Вас любили.
3: И вот, а потом появились вот эти вот мини-ярмарки, рынки, и там было типа картошка из Липецкой области, но это были перекупы, которые ее привозили не из наших мест. Ну, и я, например, понимаю, что тогда на это был спрос, не было всех этих там сетевых магазинов, не было твоей любимой. Какая-то там иранская у тебя картошка любимая или египетская, какую ты сейчас нахваливаешь?
2: Я люблю азербайджанскую, сейчас привезли азербайджанцы.
3: А вот, видишь, например, моя мама, вот мы на 2 майские ездили в деревню, она у соседа говорит, надо купить картошки местные, там уже просто, знаешь, она, ее уже сажать надо, а не покупать.
2: Mm-hmm. Она уже с кустом с этим уже. Зеленые уже эти штучки.
3: Может, мы ее не повезем в Москву, ее сажать надо, давай ее тут оставим. Она: нет, это липецкая картошка. Мне вчера, знаешь, что сказали? Что как будто мне правительство Липецкой области доплачивает, что я часто про нее рассказываю. Нет, это не так.
2: Я вам больше скажу, друзья, я же тоже оттуда. Липецк захватил шансон Москвы.
3: Ну, а я тебе могу сказать другое, что я очень люблю, когда я езжу в какие-то путешествия, находить вот местных жителей, которые что-то свое продают. Это квашеная капуста, огурцы, закрутки
2: грибы.
3: Всякие,
2: да,
3: грибы.
2: Да,
3: ну,
2: да.
3: То есть, потому что мне кажется, это намного вкуснее, чем то, что мы можем купить в магазине.
2: Это абсолютно верно.
3: То есть, и я это безумно люблю, и если вот для этих людей введут штраф, я сама куда-нибудь выйду говорить, что я против. Ну, то есть, я продолжу все равно у них это все покупать.
2: Ну, надеемся, что этого не случится. Рассказываете вы, дорогие друзья, покупаете ли вы что-то у своих соседей или у незнакомых людей, или, может быть, на трассе, когда куда-то едете.
3: А может, мед у соседа, пасека?
2: Да.
3: Это
2: плюс 7-909-955-1030. Мы скоро почитаем ваши сообщения.
4: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: 2D-шоу на радио «Шансон». Первое в мире утреннее шоу в формате 2D.
1: Как была бы улица, скучно, да и вечер был из грусти соткан. Если б не ходила здесь она, и ночной квартал за ней глазами, оком, а еще ночные тормоза. Руки нараспах, как весла в лодках. Кто сказал? Он правду ей сказал.

Я за ней и рыскал, и бродил. Колесо мое у ног ее вертелось. Я ее, ей-богу, не любил.

девочка растрепанная. Вдрызг дождь тебя ослабит в трубах водосточных, а еще слеза фонарных брызг на глазах твоих сверкнет звездой полночной. Путь твой от жилья и до жилья

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, откровенно расскажите нам, пожалуйста, продавали ли вы когда-нибудь выращенное что-то на своих приусадебных участках? Или, может быть, вы не продаете, а покупаете у тех, кто выращивает что-то на своих приусадебных участках.
3: Вот как, нам... как это все происходит? Да, вы ходите на какой-нибудь рыночек?
2: Возможно, это все происходит, как у Дмитрия, который пишет: «Мы выращиваем картофель без сертификатов, используя только любовь и трудолюбие. Излишки мы не продаем, а делимся с друзьями». Кстати, это очень хорошая формулировка. Мы не продаем,
3: мы делимся с друзьями.
2: Да. Дмитрий, да, очень вкусно все было, да. Так, а постоянно покупаю у бабушек всякие домашние радости, которые очень хочется у нас, а, например, еще не созрели. Вот вчера купил клубнику у бабушки. Клубника уже большая и сладкая, а у нас еще только цветет. Всем привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги.
3: А получается, у бабушки клубника почему-то?
2: Почему,
3: может,
2: Дмитрий?
3: Может быть, это китайская
2: бабушки,
3: клубника, купленная,
2: да,
3: где-то?
2: Или израильская. Или это бабушка из Израиля специальная бабушка такая продает клубнику большую и красную.
3: Елена нам пишет: «Я торгую уже больше 20 лет со своего огорода, и дочь у меня с 12 лет помогает. Огород нас кормит. Излишки, конечно, продаем. Сейчас картошка молодая. Клубника 200 рублей килограмм». Но это можно не озвучивать, но мы уже озвучили, Елена. А вот, наверное, Елена-то и продает Дмитрию клубнику.
2: А, номер телефона, Елена, расскажи сейчас в эфире.
3: А в каком городе, надо же тоже понимать. Потому что, например, понятно, что если это Краснодарский край, понятно, там уже и клубника, и все остальное. Я уже... А у нас, например, я вчера была в городе Воскресенск, это Подмосковье. Там клубника только цветет, действительно. Поэтому и никто не продает. Я вот ехала,
2: до Луховицы не доехала, не заглянула в теплицу.
3: Луховицы подальше. Я к тому, что... А Луховицы, вот проезжаешь летом Луховицы, ты думаешь, там кто-то продает огурцы?
2: Не продают.
3: Я в последнее время же не езжу по М4.
2: У меня у друга, когда я...
3: продаются. А вот именно свеженькие хрустящие огурчики, хотя сейчас, я уверена, они уже тоже должны у них быть.
2: Есть, есть. И что?
3: Ну, в общем, в прошлом году не было, надо поехать.
2: Слушай, там ребята работают в промышленных масштабах. Вот Луховицы, уникальный город. У меня...
3: там теплицы, наверное, какие-то есть,
2: да,
3: нет?
2: Конечно. Там...
3: Ну, не, я не хочу теплицы вот эти.
2: Как?
3: Ты когда-нибудь проезжал какие-нибудь теплицы? Там какой-то свет стоит неземной вообще ночью около этих теплиц. Ты думаешь,
2: тебя
3: пугают? Что же там светится?
2: Тебя пугают?
3: Ну, я... нет, я люблю, когда это какая-то вот чей-то парничок. Когда вот эти вот
2: огурчики
3: с пупырышками.
2: Сейчас
3: теплица
2: давайте.
3: Это промышленный масштаб.
2: Так,
3: это
2: гектары. Парничок это маленький.
3: А парничок это маленький.
2: Вот это хорошо. Так, доброе утро, дорогие ведущие. Чтобы штрафовать за продажу картошки, надо за руку поймать продавца. А, те же дедушка с бабушкой, которые все лето трудились над урожаем, чтобы была небольшая прибавка к пенсии, не продают ее первому прохожему. Всю продукцию, выращенную в самом участке, они частично отдают своим детям, родственникам, а продают обычно соседям по даче или по площадке. Мы на своем участке выращиваем всю сельхозпродукцию, но на продажу не остается. Родители, дети, друзья, все очень рады нашему урожаю. Дети, друзья помогают посадить и собрать урожай. Первый год, когда купили участок, был случай, что покупал мешок картошки у соседки, и ей приятно, и нам вкусно. Как-то с супругой ездили в Суздаль, на обратном пути решили купить курицу. Но когда нам сказали, что она будет стоить 3000 рублей, у нас немножечко аппетиты поумерились. А теперь, когда мы сами занялись разведением кур на яйцо и кроликами,
3: давайте, Дмитрий, Малыгин,
2: понимаем.
3: Послушаем, потом продолжим про кур.
1: Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка вы не раз слышали о таком испытании автомобилей, как краш-тесты. И обычно по 5-бальной шкале все испытуемые получают 5 или, в крайнем случае, 4 звезды за безопасность. Но, как выяснилось, так бывает не всегда. Независимая организация Global End Cup, проводящая тесты моделей для Индии и Африки, испытала хэтчбэк Toyota Starlet, который является братом-близнецом Suzuki Baleno. Toyota, которая традиционно является эталоном безопасности и надежности, по результатам столкновений получила ровно 0 звезд безопасности. После фронтального удара конструкция показала серьезные структурные уязвимости. Настолько серьезные, что Global End Cup отказались проводить тест бокового удара о столб. Исполнительный директор Global End Cup Ричард Вудс назвал результат шокирующим и выразил серьезную озабоченность из-за слабого кузова и недостаточной защиты головы и груди пассажиров. Компания Toyota же, в свою очередь, заявила, что протестированная модель устарела и не отражает текущее поколение Starlet на рынке UR. Но при этом огромное количество таких автомобилей продолжает колесить по дорогам. Это самая небезопасная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
15: Радио «Шансон» представляет.
16: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
17: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
16: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
19: Откровенно, сокровенно.
20: Откровенно о сокровенном.
21: Итак, Марин, долго мы еще будем рекламировать липецкую картошку? Спрашивают наши радиослушатели.
3: Не будем рекламировать липецкую картошку.
21: А Геннадий Викторович спрашивает, а где можно купить? Арина, оставьте
3: я
21: номер телефона.
3: Я больше не...
21: Все. А, ты в завязке?
3: Зарос.
21: Ты в завязке?
3: Участок с нытью порос.
21: У меня зарос участок. Красиво
3: Первая
21: звучит.
3: Первая строчка нашей
21: экспертизы. Так, мы никогда ничего не продаем. У нас бывают излишки только огурцов, которыми мы просто угощаем соседа. Одного единственного соседа. угощает Евросиня.
0: Интересное сообщение пришло от Елены. Я из Кыргызстана. Мед у нас свой. Муж занимается пчелами. Свои клиенты у нас тоже есть. Но я не об этом хочу сказать. Обожаю овощи, фрукты, которые выращены в огородах. У подруги большой огород. И частенько она меня угощает разными вкусностями с этого огорода. Это даже не сравнить с магазинной продукцией. Слушайте, ну это действительно так. Я, например, специально езжу. Там есть некоторые точки, где электрички из Подмосковья приходят. Например, Выхино. Ладно, что, не будем скрывать мою локацию. И там раньше столько было бабушек, которые продавали и цветы, даже, вот, знаешь, садовые всякие красивые. Вот именно выращенные в садах гладиолусы, нарциссы. Ну, то есть это
21: разогнали?
0: Разогнали. А теперь там стоят какие-то люди, которые просто из пакета продают колбасу или авокадо.
21: Серьезно?
0: Ну, я думаю, а зачем мне колбаса или авокадо? Я
21: из
0: хотела
21: пакета.
0: Ну, то есть, где они это взяли? Или манго. Бывает сезон манго, типа, у них. Угу. На Выхино же. Знаменитая манго выхинская.
21: Ну, знаменитые манговые выхинские рощи. Ну, все там гуляют, рвут это манго, потом несут на вокзал.
0: Я просто думаю, а на других... Ну, вот раньше, ну, прям были вот эти вот, например, город Ковров. Там тоже есть станция железнодорожная. И там роскошные всегда продавались тоже и грибы, и все остальное. Я просто давно не была.
21: А должны были продаваться ковры.
0: Я понимаю, что специально же не поеду в Ковров посмотреть, пошли ли уже там грибы.
21: Почему
0: какие-нибудь.
21: Почему в Коврове продавались грибы? Грибы должны продаваться в Грибове. А в Коврове должны продаваться ковры.
0: Так, смотри, нам Вячеслав пишет, давайте будем рекламировать тамбовскую картошку.
21: Давайте.
0: Вячеслав, расскажите,
21: переводите деньги. Сейчас мы вам скажем рекламную, телефон рекламной службы.
0: Номер рекламной службы.
21: И будем рекламировать тамбовскую картошку. Без проблем. Так, когда едем отдыхать в Минводы, обязательно ездим в Карачаево-Черкесскую республику. Почему? Да потому что там все продукты вкуснее. Вот уже пошла реклама Карачаево-Черкесской.
0: Да ничего мы не рекламируем. Когда называется минимум три региона, это уже не реклама.
21: Да, это, конечно.
0: Вам есть из чего выбирать.
21: Мы знаем прекрасно, что такое реклама, дорогие друзья, поэтому, поверьте, мы лишнего не сболтнем. У нас все затравлено, и сажать от этого уже нельзя, потому что это уже ничего не выводится, пишет Юля так обреченно, что у нас все затравлено. Где у вас все затравлено? У нас вот
0: слушайте,
21: не
0: ну,
21: все
0: на самом деле, конечно, если есть какие-то производства рядом, но, с другой стороны, все равно это лучше, чем то, что выращено в промышленных масштабах, где все это травили от насекомых. Ну, то есть, как бы, мы же понимаем, в чем разница между огородом, который небольшой, и гигантских каких-то площадей, полей. И то, что еще сроки годности должны быть максимально увеличены, чтобы это все довести. Вот Светлана пишет, а у нас на станции Химки еще остались эти бабули, которые продают всякие ягоды,
21: все,
0: цветочки.
21: Едем в Химки.
0: До сих пор у них и овощи, и фрукты. А у вас этих манговых нет, да, акций? Манго по акции. Купи три, получи два.
21: Так, скажи мне, пожалуйста, Марина, а ты картошку на вкус липецкую от тамбовской отличишь?
0: Нет.
21: Мне кажется, это все одинаково хорошо.
0: Ну, как бы, ну это да. Же все рядышком, в соседней области. Губернии
21: Чернозем,
0: там
21: конечно, чернозем.
0: Так, ну так. Надо почитать сообщение от Виктории из Калуги. Она пишет, что в далеком детстве, когда приезжала к деду на каникулы в Белоруссию, собирали абрикосы в саду, это было по несколько ведер, и на велосипеде ездили продавать в город на базар. И так по несколько раз за день. Ох, как мне это нравилось. Кто-то даже торговаться со мной пытался. Еще наши абрикосы разлетались, как горячие пирожки. А сейчас я в основном беру на рынке зелень у бабушек. И мне хорошо, и им выгода. А картофель мы и сами выращиваем, пишет Виктория из Калуги. Кстати, зелень у бабушек тоже растет.
21: Да, Светлана пишет, сада и дачи нет, поэтому нечего продавать. И когда был участок и дача, все, что выращивали, оставляли себе. У бабушек, конечно, покупаю. Ну а как же без этого? И свежая зеленушка, и ягоды, и вишня, и смородина, и малина. А штрафовать дачников не стоит.
0: А мы не возьмем.
21: Сколько они заработают? Это несправедливо, да.
0: Мы им будем наличными платить, а не переводами, и никто не узнает, что эти
21: вот
0: дачники заработали.
21: Серые схемы. Серые схемы Марины Дымовой доступные во всех киосках.
0: Это Едвига Карловна сейчас говорила, не Марина Дымова.
21: Ладно, дорогие друзья, продолжим в следующем часе, почитаем еще ваши сообщения.

0: слушателей старше 18 лет.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Дорожные новости.
3: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: В России не будут проводить эксперименты по штрафам за среднюю скорость. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Большинство зарегистрированных в России таксистов – самозанятые водители. По статистике реестра такси, на них приходится 75% рынка. Цифры показывают, что применять требования нового закона о такси на практике будет проблематично. Основу рынка составляют не крупные таксопарки, а водители-частники на личных автомобилях. Предъявлять к ним те же требования, что и к крупным бизнесам – это путь к уходу все большей части рынка услуг такси в тень. А это плохо как для таксистов и пассажиров, так и для государства. В России не будут проводить эксперименты по штрафам за среднюю скорость. В Госдуме отклонили законопроект, который ранее разработали чиновники в Вологодской области. Камеры на среднюю скорость в прошлом уже работали на трассах, но потом наказание по ним признали незаконными и отменили. Недавно вологодские законодатели предложили разрешить регионам использовать такие комплексы в экспериментальном режиме. Но в Госдуме инициативу отклонили. В ПДД по-прежнему нет понятия «средняя скорость», поэтому штрафовать за ее превышение нельзя. Многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами могут разрешить тратить мат-капитал на покупку автомобиля. По мнению депутата Госдумы от «Единой России» Татьяны Ларионовой, для таких семей автомобиль особенно важен. Мат-капитал мог бы помочь с покупкой. Это не первая инициатива подобного рода, но ранее в правительстве их отклоняли. Есть серьезные доводы против. Машина не относится к базовым потребностям семьи, как жилье, и быстро теряет в цене. Высок риск ее утраты. Также возникает пространство для мошенников по обналу материнского капитала. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги.
2: Дорожные новости.
3: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
7: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Отопительный сезон в Карелии стал самым коротким за последние 6 лет. Сейчас он завершен на всей территории республики. Отопительный сезон 2026 продлился 230 дней, тогда как 5 лет назад котельные в республике работали более 260 дней. Власти Карелии рассказали также о подготовке к новому отопительному сезону. Сегодня продолжается реконструкция теплотрассы в Петрозаводске, которую ведут в рамках федеральной целевой программы. Подрядчик сдаст сеть в эксплуатацию до сентября. Также в процессе строительства двух котельных в Суоярви. Склад для деревообработки построят в Костомукше. Резидент арктической зоны компания «Арктическая лесная корпорация» приступила к активной фазе строительства складского комплекса в нашем округе. Добавлю, что компания получила статус резидента в сентябре. Инвестиционный проект предприятия по изготовлению готовой продукции реализуется при сопровождении корпорации развития Карелии. На участке уже завершены земляные работы, залит фундамент, куплена техника и оборудование. Скоро начнется строительство дополнительной линии деревообработки, а также зданий и сооружений рабочего назначения. Запустить предприятие планируют к концу года. Сварщик из Костомокши вошел в тройку лучших. В Карелии подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Соревнования прошли на базе Петрозаводского автотранспортного техникума. Участниками стали 13 представителей предприятий региона. По итогам состязаний лучшим сварщиком республики признан сотрудник предприятия «Петрозаводск МАШ». Второе место занял специалист из поселка Пиндуши. Третье место экспертная комиссия присудила специалисту карельского «Акатыша» Максиму Миронову. Криминальным новостям: агрессивный мужчина проведет за решеткой 3 года за избиение знакомого. Инцидент произошел в мае 2024 года. Суд установил, что 48-летний житель Муйзерского района находился возле жилого дома своего знакомого, где между ними произошел конфликт. Мужчина взял металлическую трубу в качестве оружия и ею избил приятеля. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Суд приговорил агрессора к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Далее прогноз погоды. Спонсор — Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Возможен кратковременный дождь, ветер сегодня будет юго-западный, 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 22 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Продолжаем, дорогие друзья, утреннее шоу в формате 2D. 9 часов 6 минут. С вами Артем Демин и Марина Дымова. Еще раз всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Появилась новость, за которую мы сегодня решили зацепиться. Расскажи, Марин, что же там предлагается
2: такая,
1: депутатами
2: тех,
1: или кем?
2: Кто продает несертифицированную картошку, грозит штраф. Может быть, 200 рублей, а может быть и все 2000, и дачники все напряглись, и мы тоже. Потому что что такое, если использовались несертифицированные семена или посадочные материалы? Кто сертифицирует проросшие клубни?
1: Ну, наверное, есть где специальные врачи-сертификологи.
2: Сертификационный центр.
1: Сертификационная комиссия приезжает и выдает
2: тебе разрешение.
1: На самом
2: деле понятно, что это все шутки шутками. Новости, которые откуда-то поступают, и как-то сложно проверить, как это будет контролироваться все, и пока сложно представить. Мы с вами просто хотели пообщаться, продаете ли вы излишки того, что выросло у вас на огороде.
1: Или, может быть, вы их покупаете у соседей, если вдруг вам чего-то срочно не хватает.
2: И вообще, поддерживаете ли вы такую уличную торговлю? Или вы как-то против этого? Потому что я, например, что для меня было открытием? Сейчас опять будут примеры из моей реальности.
1: Итак, реклама липецкой картошки. Записывайте.
2: Сейчас будет не реклама. В общем, скоро пойдет малина. И мы уже говорили, что в Москве какие-то сейчас невероятные цены на малину. Но есть у меня любимый рыночек. Не буду, назовем это город Д. И в итоге...
1: А почему ты не можешь рекламировать город?
2: Я не хочу рекламировать город. Я к тому, что там по субботам всегда есть рынок в утреннее время.
1: Но этот город называется на Дан, начинается, а заканчивается на Ков, да?
2: Артем, это не важно. Я к тому, что... И как-то я приезжаю, значит, стаканчик малины летом стоит 350 рублей.
1: Стаканчик 350?
2: Стаканчик 350.
1: Это дорого или нет?
2: И тут я захожу у нас на Алексеевской, на обычный рынок.
1: Так.
2: И там прям картонная коробка. Малина отборная. Просто ягодка к ягодке стоит 500 рублей.
1: Это что?
2: И я такая, где-то меня обманули.
1: Ну, явно в городе, который начинается на Дан и заканчивается на Ков.
2: А я потом поняла, иногда местные говорят, да вы, москвичи, хватит к нам сюда ездить, и за вас цены какие-то конские.
1: Я согласен с ними.
2: Вот, а на тему...
1: Надо бороться жителям Данкова с такими, как ты.
2: А как, прокалывать колеса нам или что?
1: Не знаю, ну, может быть, что-то более гуманное. Выходить на трассу с табличками, типа, разворачивайся, Марина, уезжай отсюда, тебе здесь не рад.
2: Может, знаешь, ты сейчас дождешься.
1: Так, здравствуйте, любимый радиоведущий. Описывать не совсем нормальную ситуацию с этими налогами я не буду. А, ну, это анекдот.
2: Это не
1: спасибо.
2: Анекдоты, почему
1: спасибо,
2: не хочешь читать?
1: Нет, анекдоты не хочу пока читать. Так, добрый день. Излишков с огорода бывает много. В основном это огурцы, кабачки. Продавать не продаем, отдаем соседям или знакомым. Но все отдают друг другу кабачки в сентябре
2: ну,
1: месяце.
2: Ну да, это действительно, примите
1: это классика,
2: в дар.
1: Это классика, да. Некоторые даже доплачивают, чтобы взяли кабачки у них. В ответ, кто подстрижет бесплатно, кто школьную форму для дочери сошьет с хорошей скидкой, а кто просто шоколадку или тортик. Все довольны. Сергей, город Кяхта.
2: Но при этом, смотрите, я, например, у меня каждое лето проблема, я хочу купить цветочки кабачков, чтобы их фаршировать.
1: Просто чтобы их есть.
2: И есть, да.
1: Марина, есть цветочки кабачков.
2: Чтобы у людей не было.
1: Не привозите ей целые кабачки. Привезите ей мешок.
2: Чтобы у людей не было проблем с переизбытком кабачков в августе и сентябре, я уже в июне или в июле
1: поедаешь эти
2: цветы. Готова купить. Не в подарок, а просто нарвать этих цветов с ножичкой. То есть, чтобы там уже немножко образовался кабачочек.
1: Зависть
2: такая, да. И ты понимаешь, я прихожу к людям, и вот на этот рынок в городе Д. И в целом я хожу по огородам, говорю, продайте мне охапку цветков, кабачка, готова заплатить. На меня смотрят, как на сумасшедшую.
1: Ну, это правильно. Они имеют такое право. Они имеют все основания считать тебя не вполне здоровой психически. Дорогие друзья, что вы думаете?
2: Кто-нибудь продает цветочки от кабачков?
1: Что
2: я выезжаю.
1: Да, боже мой. Что вы продаете или покупаете? Пишите.
3: Реклама на радио «Шансон». Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до Юга. Любрекс. По совету друга.
5: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Демин Дымова. Утро в формате 2D. На «Радио Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, мы сегодня с вами говорим о том, что вы выращиваете на своих участках. Продаете ли вы это? Или, может быть, вы покупаете что-то у соседей? Пишите. Плюс 7-909-955-1030.
3: А про курицу у меня был вопрос. Помнишь, ты читал сообщение от мужчины, который не стал покупать...
2: Женщины.
3: А я думал, это Дмитрий был, нет?
2: А может быть,
3: какая-то это домашняя курица.
2: 3000, да,
3: 3000 рублей. А сколько вот должна стоить курица, которая действительно домашняя?
2: Уважаемые товарищи фермеры.
3: Долго варить на суп, который не вот это вот
2: мороженое перемороженное.
3: Сколько стоит
2: обычная вкусная домашняя курица?
3: То есть мы должны понять, где, на каком этапе нас обманывают.
2: Себестоимость ее. Вот скажите просто себестоимость. Не, ну 3000 за курицу дороговато.
3: Почему?
2: 500 маловато. Надо золотую середину
3: полторы
2: найти.
3: Тоже как будто мало. Ее же кормить надо. Из цыпленочка, из вот такого маленького желтенького пищащего. Надо
2: кормить.
3: Вырастить взрослую солидную курицу, которая говорит ко-ко-ко. Ко-ко-ко от крыльца недалеко. Я вспомнил детские стишки.
2: Вот так вот, дорогие друзья, вот такие ролевые игры периодически бывают у нас в эфире благодаря Марине Дымовой. Так, доброе утро. Чтобы штрафовать за продажу карты... А, это мы уже прочитали.
3: Так. Мама моя в деревне на Смоленщине, пишет наш слушатель Сергей, так, выращивает картошку и другие овощи. И по осени в городе продает для пополнения бюджета, потому что у нее пенсия 18 тысяч рублей. И вообще, какое ИП 85 лет?
2: Угу.
3: Так мы и говорим, что никто не будет это ИП открывать, это крайне сложно. Но при этом я реально сама видела, как вот в Москве на той же станции Выхино бабулечек, которые вот приехали продать какие-то цветочки. Ну, то есть действительно люди плохо живут и бедно на пенсию, хотят как-то, ну, что-то подзаработать, и полиция их тут нельзя, это не место для торговли. А при этом стоят вот эти люди с манго, и они, видимо, там кому надо что-то
2: нет, получили
3: Марина, разрешение. Нет,
2: Марина, у нас нет коррупции
3: получили,
2: в полиции, Марина.
3: Я
2: нет,
3: не про это,
2: нет,
3: понимаешь?
2: А
3: и
2: что?
3: Получится, им можно, а бабушке цветочки, которые она вырастила,
2: если торгующие манго,
3: нельзя.
2: У них ИП, значит, можно.
3: Ну, в общем, недовольна я этим торгующим ИП.
2: В общем, да. Привет всем из далекой Сибири. А вот липецкая картошка, Марина, прижилась у меня даже в огороде.
3: Все, у нас и запрет, мы больше не...
2: Почему?
3: Губерния Л.
2: Город Д, губерния Л, картошка Л-ская. Вот, надо сказать, что прекрасно переносит нашу суровую погоду Ольга РПчаны.
3: Угу. Ольга другая нам пишет, у нас администрация сельского поселения вообще-то сама создала группу объявлений, объединила несколько деревень и даже хуторы добавили, и все выкладывают объявления о продаже овощей, фруктов, птиц и вообще всего, что можно. Это очень удобно, так что если самому лень что-то выращивать, можно это купить. То есть я так понимаю, это какой-то чатик, группа объявлений?
2: Ну, типа да.
3: Вообще здорово, это в Ростовской области,
2: да, Ростовская
3: Ольга нам
2: область,
3: рассказывает.
2: Да.
3: Молодцы.
2: Так, я не покупаю ничего у соседей, а вот они у меня покупают. Пишет там Елена, зимой приторговываю квашеной капусткой,
3: ой, как это
2: варениками, пельменями и голубцами. Если закажут пирожки, и пирожки сделаю. На рынок никогда не выходила, все берут дома по предварительной записи, а летом огурцы из грядки тоже продаю. Все довольны, сами покупаем только ягоды на трассе, клюкву, чернику, малин.
3: Елена, откуда они знают, что у вас в доме все такое вкусное продается? У вас какая-то неоновая вывеска?
2: Но ведь у вас же наверняка нету ИП, Елена, да? То есть вы же все это просто чисто по знакомым, как бы.
3: Просто видите, в чем, я так понимаю, как это все будут проверять? Если вам на карту какие-то сомнительные люди переводят какие-то 350 рублей.
2: Нормальные люди переводят, соседи переводят. Какие они сомнительные?
3: Нет, ну в смысле, они для вас не сомнительные, вы знаете, что это Петр Петрович.
2: А для банка сомнительные.
3: А для банка это кто это? А почему он ей перевел 350 рублей?
2: Ладно,
3: за
2: дорогие
3: что?
2: Друзья, вот эти вот банковские хитрости Марина вам расскажет уже совсем скоро.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: 9:27 в Москве. Мы сегодня с вами откровенно рассказываем истории про то, как выращиваем что-то на своем приусадебном участке и пытаемся потом это продать, если вдруг есть излишки. Либо вы говорите, рассказывайте нам, что вы покупаете у своих дорогих и любимых соседей. Анатолий нам прислал сообщение. Он говорит, я ничего у себя на продажу не выращиваю, но хочу передать привет из Мценска другу Николаю, у которого сегодня... день рождения. О. Причем не просто день рождения, 45 лет. Ты же, Марина, была в Мценске. Николая знаешь случайно, нет?
3: Нет, не знаю.
2: Ну, ты же там всех знаешь.
3: Ну, если бы он стоял где-нибудь у... Там есть чудо-дерево в усадьбе.
2: Николай, вы стоите сейчас у чудо-дерева в честь дня рождения?
3: Спасская Лутавиново, место, где родился Тургенев и прошло его детство. И там раньше было дерево, которое участвовало в конкурсе «Лучшие деревья Европы». Но потом его, по-моему, молнией ударило.
2: Все, Николай, подойдите к дереву, но смотрите, чтобы вас молния не ударила.
3: Ну, ладно,
2: с днем рождения.
3: Правда, с днем рождения.
2: Так, да.
3: 45, прекрасный возраст.
2: Да, для женщины особенно. Она превращается в ягодку. Так. Дальше у нас. Я не покупаю ничего, пишет нам. Куда ты выпала в осадок? Что происходит?
3: Я про ягодку смеюсь, потому что ягодки же можно выгодно продать.
2: Да. Доброе утро. Марина, так, сейчас ладно, уже...
3: Ну, к нашей
2: ты сейчас наговоришь.
3: Аккуратно возвращайся.
2: Ты сейчас вообще наговоришь, конечно, вообще. Так, доброе утро. Моя мама в деревне на Смоленщине выращивает картошку и другие овощи. По осени ездит в город продавать для пополнения бюджета. Ты уже прочитал это, да? Молодец. Можно сразу руку поднимать, если ты уже слышишь что-то второй раз. Так можно. Юля пишет, сколько себя помню, всегда продавали из своего огорода излишки огурцов. Читала?
3: Нет,
2: не читала. Слава богу. Огурцов, помидоров и ягод, вишня, смородина, черноплодная, рябина, облепиха. Но только знакомым мы продаем. И знакомым знакомых. Ну, то есть сарафанное радио, как ты понимаешь. И это было в те времена, когда не было тотального контроля со стороны государства. Сейчас из ряда вон уже есть излишки. Но почему бы не продать плоды своего труда тем, кому это просто необходимо? Это же круговорот овощей в природе, но не только овощей, но и денег. Ты у кого-то покупаешь рассаду, а потом кому-то продаешь плоды, пишет Юля. Да, Юля, это круговорот, с этим вот и хотят бороться,
3: да, с круговоротом. Я думала, что это просто какой-то информационный вброс, ну то есть такого не будет. А Ольга нам пишет, я не могу не написать, картошка это второй хлеб, а наша тульская картошка ничуть не хуже вашей липецкой. И мы в далекие 90-е выращивали ее... издавали по 200-300 мешков на спиртзавод. Это было более выгодно, чем сдавать это в потреб общества. Все лето отдыхали, так говорится, на огороде. Очень это тяжелый труд. В те времена нужно было выживать. А сейчас я живу в городе, на родину приезжаю, покупаю там у друзей все эти домашние вкусняшки. И мед, и мясо, и яйцо, и, конечно, картофель. Спасибо им всем за этот невероятный труд, пишет Ольга. Действительно, мы вот, ну, шутим и иронизируем немножко, а на самом деле это колоссальная работа, и когда смотришь на руки вот этих бабушек, которые продают помидоры, огурцы, ты понимаешь, сколько труда, любви и заботы вложено в эти овощи, которые выращены, и, ну, штрафовать этих людей, ну, я считаю, это просто как-то не по-человечески.
2: Так, это была правозащитница Марина Дымова, дорогие друзья, а мы сейчас переходим к следующему сообщению, которое нам прислала Елизавета. Доброе утро, это снова я, и снова не про овощи, да ладно. В свое время родители мужа с юга Беларуси обеспечивали нас, в том числе и свининой. Делили кабана фактически на двоих. Сало было супер тонкое, сантиметров 15 толщиной, вкусное. Мы тогда жили в общежитии, и вот как-то с соседкой на общей кухне спросили, не продам ли я им такого сала вкусного. Вот так я пару раз продала по нескольку килограммов излишков сала, и все. А вообще торговать это не мое. А вот угощаю я с удовольствием.
3: Слушайте, ну так вкусно написали про свиней, которых растили на тыкве и на кукурузе. Артем про это умолчал, а я уже подумала, наверное, какое вкусное сало.
2: Пахнет
3: тыквой и кукурузой. А ты же теперь не ешь сало, да? Ты же теперь не ешь сало?
2: Ну, я пока...
3: Пока не ешь, потому что до зарплаты еще как бы денег нет на сало.
2: Как бы да, ну если Елизавета вдруг захочет нам подарить кусочек сала.
3: Да, она же не про торг, а про подарки. Мы такое любим. Так, а ты читал Сергея из Кяхты?
2: Не, а, Сергей, да, читал.
3: Не удалил тогда. Здравствуйте, пишет там Лидия. Я на даче все сама выращиваю, но соседи продают огурцы, томаты, ягоды, грибы из леса, и я с удовольствием это все покупают дачники в Ленобласти. Вот так вот. Ну, дачники это на самом деле хорошие люди.
2: Да, продолжайте писать, дорогие друзья, +7 909 955 1030. А нам нужно будет, по-моему, что-то разыграть, нет, в ближайшее время?
3: Да, надо разыграть.
2: Кольцевые гонки.
3: 2-2-3-5-5-5-0,
2: сами себя не разыграют.
3: Код города 495. Звоните.
2: Билеты сами себя не пристроят в хорошие руки, да, Марина?
3: Конечно.
2: Поэтому звоните. 223-5550.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в

0: мобильном приложении АЗС Роснефть. Кофе на АЗС Роснефть. Приятная пауза в пути. Роснефть. Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8 800 200 38 38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Утренний прогрев на «Радио Шансон».
13: Российская
14: серия. Игра «Утренний прогрев» в эфире, а теперь рассказывай про российскую.
13: Российская серия кольцевых гонок. Самое громкое автоспортивное событие в России, которое проводится в статусе чемпионата России. За уикенд на трассе Moscow Race выступит 200 автомобилей в различных классах. Суперкары, ламборгини, гонщики, красивые женщины, которые машут флажком. Вот это вот все будет, и все это великолепие и праздник скорости для всей семьи с развлечениями и вкусной едой и невероятными схватками на трассе. Возможно, сможет увидеть Анна, наша слушательница из Зеленограда, которая нам в эфир дозвонилась.
14: А в какой момент мы решили, что это женская игра? Ну, всю неделю только женщины у нас пытаются выиграть билеты. Анна, здравствуйте. Алло.
13: Анна, на первой линии должна была быть Анна.
14: Это первая линия.
13: Анна, не молчите.
14: Анна.
13: А есть кто-нибудь еще, может?
14: Ну, наверное, есть. Алло, здравствуйте.
13: Меня кто-нибудь слышит?
14: Алло, здравствуйте.
13: Вот мужская игра.
14: А вы нас, а вас как зовут?
15: Я зовут Александр.
14: Александр, вы из какого города, Александр?
15: Я из солнечного города Московской области, Нахабино.
14: Ух ты, давайте тогда с вами сразимся, Александр. У нас есть вопрос, и нужно дать выбрать верный вариант из трех предложенных. Если вы верный вариант выбираете, получаете 2 билета на московские кольцевые гонки. Итак, внимание. Знаете ли вы что-нибудь про такие гонки под названием NASCAR? Ну, есть Формула-1.
15: К сожалению, не слышал.
14: А есть NASCAR. Это как раз тоже кольцевые гонки, очень известные, популярные. Не такие, конечно, известные, как московские гонки, да, ралли.
13: Российские.
14: Вот, российские, гонки. Да, российские. А вот NASCAR тоже достаточно известный.
15: Российская Формула-1.
14: NASCAR это не российская.
13: Тут история в том, мы вам задаем вопрос вообще из мира гонок.
14: Стоп, я задаю вопрос.
13: Давай.
14: Итак, гонщики NASCAR никогда точно не знают. Вариант первый. С кем они соревнуются, кто их соперники. Вариант второй – продолжительность трассы. Вариант третий – с какой скорости они едут во время гонки.
13: Что не знают гонщики NASCAR? Никогда.
15: Ну, более интригующий, наверное, первый вариант был бы, наверное, для гонщика.
14: То есть они не знают, кто их соперники.
13: Они
14: все в плащах, в черных и в шлемах. Кто его знает? Кто там под этим шлемом? Чье там лицо? Ладно, давайте выбирайте.
13: Это как бы сейчас была не ирония, это подсказка была, если что.
15: Да, шутка была.
14: Ну так что, давайте вариант.
13: Что не знают гонщики NASCAR во время гонки?
15: Скорее всего, наверное, скорость, да, более тогда драйва добавляет.
14: Да, конечно, это абсолютно верно. Они не знают скорости, потому что в автомобилях нет спидометра. Вот так-то вот.
13: Чтобы едут они не просто... боялись быстро ехать.
14: Да, чтобы они не видели эту цифру 300, чтобы она их не пугала. Александр, трубочку не кладите. Сейчас расскажем, где вы заберете билет. Ну что ж, это была игра «Утренний прогрев». И прекрасный подарок. Два билета достаются Александру. Если вы тоже любите гонки, то приезжайте.
13: Российская серия кольцевых гонок.
12: «Утренний прогрев» на радио «Шансон».

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 22 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, обязательно завершите сегодня все накопившиеся мелкие дела, чтобы в выходные уже полностью расслабиться и заниматься тем, что вам нравится и то, что вам доставляет истинное удовольствие. Ваша песня «Жиган Лимон» Михаила Круга.
2: Тельцы, неизбежно сегодня масса хлопот, но сил у вас хватит на все. Главное — верить в свои силы. Советы ловите в песне «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
1: Близнецы, возможны неожиданные, но приятные известия от близких. Вас ждет весьма захватывающий вечер. Подготовьтесь к нему тщательно. А самое главное, послушайте песню «Королева неба» Владимира Ждамирова.
2: Раки, нужно срочно раздать все имеющиеся у вас долги.
1: И набрать новые.
2: Новые набирать не нужно. Нужно научиться планировать свой бюджет. И ваша песня сегодня «Потанцуем» Михаила Бублика.
1: Легко сказать, научиться планировать свой бюджет. Так, львы, рабочие дела вас порадуют. Вы незаменимый и ценный сотрудник. Возможно, стоит попросить у начальства прибавки к зарплате. А ваша песня сегодня «Тату на сердце» Аллы Рид.
2: Девы, идеальное время, чтобы придумать себе планы на выходные. Не сидите дома, вам нужны приключения и желательно поскорее. Ваша песня «Коммунальная квартира» группы «Дюна».
1: Так, весы, звезды обещают отличный день. Ваши самые сокровенные желания сбудутся. Получайте удовольствие, и ведь ваша песня «Застольная» Таисии Повали.
2: Скорпионы, высока вероятность резких изменений в жизни. Утешает одно: любое из этих изменений будет позитивным для вас. Ваша песня в эту пятницу «Джокер» Стаса Михайлова.
1: Стрельцы, предстоят крупные расходы. Сегодня не ваш день. Возможны мелкие конфликты на пустом месте. Совет дня — песни «Матросская лирическая» Александра Розенбаума.
2: Козероги, оптимальное время для деловых переговоров и романтических свиданий. Ваша песня в этот день — «Арестованный дым» Владислава Медяника.
1: Водолеи, вскоре многие из вас смогут найти источники новых доходов. Сегодня у вас будет достаточно сил и возможностей, чтобы добиться любой цели. Ваша песня — «Сладкая» Виктора Дорина.
2: Рыбы, старайтесь не перегружать выходные дни делами, будьте внимательны в расчетах и реагируйте на все с юмором. А ваша песня в этот день — «Небоскребы» Вилли Токарева.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой музыкальной пятницы. У нас есть важная информация для всех любителей лошадей. 3 дня полного погружения в конную индустрию ждут москвичей, гостей из столицы с 22 по 24 мая.
2: То есть уже сегодня ждут. В конно-спортивном комплексе «Битца» пройдет международная конная выставка «Эквирос». Это уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. Зрители увидят свыше 100 лучших лошадей страны. И кроме того, состоятся семинары, лекции, мастер-классы по верховой езде. Артем, ну и твой любимый парад-пород.
1: Конечно, парад-пород. Это то, ради чего нужно идти.
2: Конное шоу и многое другое. Ну и самый приятный такой бонус, что для детей до 3 лет вход на выставку бесплатный. Поэтому конно-спортивный комплекс «Битца» всех вас ждет.
1: Ну а у нас впереди, дорогие друзья, звездный завтрак.

часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. На севере Подмосковья сегодня может образоваться смерч, а в Москве ожидается мощный ливень с градом до 5 мм в диаметре и с ветром до 17 метров в секунду. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, 22 мая в Центральной России станет заключительным днем аномального тепла. Вечером с северо-запада начнут собираться свинцовые тучи, и на столичный регион обрушатся сильные дожди. Предполагается, что на каждый квадратный метр выльется не менее 15 литров воды. Выходные столбики термометров не поднимутся выше плюс 25, и уже на следующей неделе в Москву придет осенняя погода, сказал синоптик. Летом прямых рейсов из России в Китай станет примерно на треть больше, чем годом ранее, сообщает Ассоциация туроператоров России. Пассажирам будут доступны до 285 рейсов в неделю из 14 российских городов. Больше рейсов появится, в частности, из Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга. Туроператоры отмечают, что интерес к направлению может вырасти еще сильнее на фоне продления китайского безвиза для россиян до конца 2027 года. Александр Лукашенко возглавил рейтинг доверия россиян к руководителям постсоветских государств, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Президенту Белоруссии доверяют 75% респондентов. Второе место с большим отрывом занимает глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, за которым в рейтинге расположились президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер Армении Никол Пашинян. Максимальную симпатию к белорусскому лидеру проявляют россияне старше 60 лет, а также поколение 90-х. Молодежь из поколения цифры, родившиеся в 2001 и позднее, больше уважают Пашиняна. В заключение курс валют: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек, юань стоит 10 рублей 40 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 26. А далее в звездном завтраке Лисицын. Мария Деева, служба информации радио «Шансон».

0: Звездный завтрак на радио Шансон.
1: 10:07 в столице, дорогие друзья. Это «Звездный завтрак» на радио «Шансон». Артем Демин, Марина Дымова. Каждый день разные-разные, как розы в его песнях. И у нас сегодня впервые. Да, это очень здорово и очень приятно.
2: И очень интересно и любопытно для
1: самый
2: нас.
1: Самый загадочный артист Петербурга Ваня Лисицын. Давайте поприветствуем Ваню. Ваня, доброе утро.
2: Привет,
1: здравствуйте.
3: Привет. Доброе утро. Всем привет. Я очень рад всех видеть, слышать. Спасибо, что пригласили меня на радио «Шансон» с солнечным приветом из Санкт-Петербурга. Из дождливого, к сожалению.
1: Да ладно, сегодня дождь?
3: Дождь, да.
2: Ну сегодня. Вот можно наше солнышко забрать после эфира.
1: А он так и сделает, кстати. Он так и сделает, потому что у нас уже к вечеру будет дождь, и завтра тоже у нас.
3: Вот, а я уже уезжаю сегодня в Санкт-Петербург.
2: Но на самом деле сейчас послушали наши слушатели песню «Красный и красный». Она не так давно появилась в эфире радио «Шансон», но при этом на цифровых площадках уже больше 2,5 миллионов прослушиваний в месяц. И песня, мне кажется, откуда только не звучит. Я ее впервые услышала, покупая кофе с собой где-то в районе Лобни. Байкер на роскошном мотоцикле, колонки вот эти, звучит эта песня. Я думаю, а кто это поет? Почему это как-то похоже, что-то, может быть, на Круга?
1: Ну, какие-то нотки, интонационные нотки есть.
2: Ну, давай, там еще все это в дороге, шум ветра и лето, и такое. И, в общем, потом оказалось, что есть такой исполнитель Лисицын. Во-первых, если кто-то смотрит трансляцию, я думаю, у вас сразу же появился вопрос, почему Ваня в маске, видно только глаза. Ваня, рассказывай. Что это за история?
3: В 2018 году, когда я решил заниматься профессионально музыкой, ну, я до этого был организатором концертов, вот, и с музыкой был близко. И в какой-то момент я понял, что, ну, наверное, я тоже могу петь, вот, и мне нужен был образ. Когда я думал над образом, я про себя... подумал, что неважно ведь, кто, ну, лицо человека, который исполняет музыку. Главное же, что музыка, вот она звучит, она нравится. По идее, ну, никто не знает этого исполнителя. Вот, и, соответственно, самый мой главный принцип, что музыка должна слушаться душой. Вот, и неважно, кто за этим, за, ну, стоит за...
2: То есть, что внешность и образ не принципиальны?
3: Да, конечно, она
1: не принципиальна. На самом деле, Ваня лукавит. Я знаю, почему он в маске.
2: Все просили билеты на какие-то другие концерты?
1: Нет, просто дело в том, что пройдет какое-то количество времени, и популярность Вани будет зашкаливать, понимаешь?
2: Да.
1: И Ваня может, благодаря вот этому образу, одновременно выступать в нескольких городах. То есть, выйдет человек в такой же маске, включается фонограмма, и все. И оденешь капают, как бы нормальная же история.
3: Ну, на самом деле, еще второй момент, что я не очень публичный человек. Я люблю, допустим, если в какой-то город приезжаю, люблю там гулять по проспектам, люблю там спускаться в метро. А публичная и медийная вот эта вот вся история, она будет просто мне мешать. И у меня есть знакомые музыканты, с которыми мы там, допустим, пьем кофе, сидим там в Санкт-Петербурге или в Москве, вот, и не можем даже кофе попить, потому что подходят там с автографами, сфотографироваться.
1: Не надо пить со Шнуровым кофе в Санкт-Петербурге. Пейте что-то другое уже, в конце концов.
2: Просто к нам приходила Татьяна.
1: Не-не, времени нет, ребята, сейчас мы прервемся буквально на несколько мгновений, потом продолжим общение с нашим гостем Ваней Лисицыным. Если у вас есть вопросы к этому очень интересному, талантливому и загадочному артисту, не стесняйтесь, задавайте. Плюс 7 909 955 103.0.
0: Реклама на радио «Шансон».
4: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
0: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

видать, от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная,

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Это «Звездный завтрак» на радио «Шансон», дорогие друзья. И у нас сегодня Ваня Лисицын в гостях. Впервые на радио «Шансон». И впервые в «Звездном завтраке» знакомимся с артистом, знакомимся с его творчеством. Мы услышим сегодня в середине часа новую работу под названием «Зеленый-зеленый». Это логично.
2: А получается, есть красный-красный, есть зеленый-зеленый.
1: Ты перескочил через желтый-желтый, нет?
3: Или... В смысле? У меня есть желтый-желтый.
2: А что это? Самом... Это целый цикл песен про
3: цвета? На самом деле, изначально первая песня была «Синее-синее». Вот. И она очень хорошо пошла. И я думаю, что как бы связать это с серым Питером, что был такой мем, что у Питера там 1000 оттенков серого, просто разукрасить Питер. Так. Вот. И, соответственно, вот у меня пошли все эти цветные песенки.
2: Интересно.
3: Первая «Синее-синее», вторая «Красный-красный», потом еще было «Зеленый-зеленый», «Черным-черно».
2: Хорошо. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. А, Ваня, вот люди, я думаю, смотрят трансляцию, и, конечно, ну, в интернете не так много информации про тебя. А, сколько тебе лет? Какой у тебя, есть ли у тебя музыкальное образование? Как
1: когда
2: вообще
1: ты начал,
2: появилось
1: когда ты начал свою, да,
2: ощущение, что ты музыкант?
1: Музыкальную.
3: С третьего класса я занимаюсь музыкой, то есть у меня появилась уже вот первая рок-группа. Я играл, выступал. Вот.
1: Ты гитарист?
3: Я, ну я, да, я могу играть и на гитаре, и на фортепиано, и еще там на нескольких музыкальных инструментах, ну, не в совершенстве.
1: Ты всю жизнь прожил в Санкт-Петербурге? Или нет?
3: Нет, я с Новгородской области, с города Боровичи, в Санкт-Петербурге.
2: О, там же фестиваль Крошево, мы знаем этот, да, город, да, Боровичи. Да, да, да.
1: Марина Дымова постоянно участница. Она, когда едет в Боровичи, все время привозит с собой 3 банки Крошево.
3: А в Санкт-Петербурге с начала нулевых, с 2001-2002 года.
1: Угу.
2: Стихи и в текстах песен ты пишешь сам.
3: Да, все
2: и
3: сам.
2: И музыку тоже.
3: И музыку тоже,
2: вот
3: все сам.
2: Вот это да. Сколько всего у тебя на данный момент песен?
3: 100 песен. Ну, плюс-минус. Там, от 95 до там, 105, я уж точно
1: когда
3: не помню.
1: Когда артисту стоит остановиться и понять, что уже, ну, хватит, ну, 100
2: много
1: песен.
2: Много есть хороших,
1: ну, когда... 10 альбомов, ну, куда еще? Ну, все равно же на концертах ты споешь там, ну, 20 песен, ну, 25, если они коротенькие. Но 100, ну, зачем?
3: Ну, пока идеи есть. У меня на рабочем столе несколько папочек, где уже записаны припевы. Вот, но не записаны куплеты. Соответственно, я там, спускаясь, допустим, в метро, меня осеняет, что вот какая-то мысль, я из нее развиваю, там, допустим, куплет.
1: Садишься вот в метро, видишь схему метро, и там,
3: да,
1: по цветам,
3: ну,
1: ветки, так, фиолетовая-фиолетовая.
3: По-разному бывает.
1: Салатовая-салатовая, да. Прикольно.
3: Ну, обычно, да, внезапно появляются строчки из песен. Вот.
2: Есть информация, и вот уже слушатели наши пишут, что есть у тебя схожесть в голосе с Максимом Апрелем, ты с ним знаком. У вас есть какие-то совместные проекты или просто вы как-то пересеклись?
3: У нас совместная песня с Максимом Апрелем, это мой хороший друг, братик мой. Вот, у нас записана с ним песня «Полюбила хулигана», которая, в принципе, очень-очень, был очень старт хороший. Она находится на средней позиции. Не самые высокие стримы, но и не самые низкие.
2: А вот. Как вы познакомились с Максимом?
3: Я ему написал, познакомились мы с ним.
2: То есть просто в соцсетях, типа, Ваня...
3: Да, в соцсетях написал, сказал, давай, типа, много запросов очень, давай совместную песенку сделаем. Он сказал, я с удовольствием.
2: Максим,
3: спасибо, что написал.
2: Апрель тесно связана с Михаилом Кругом. Uh-huh. А у тебя есть какие-то истории, которые связаны с жанром шансон, с нашими артистами? Может быть, ты слушал в детстве эту
3: музыку? В детстве я слушал «Ласковый май» и Михаила Круга, когда мы ездили обычно там в деревню на старой машине. Вот, всегда по кругу стоял круг.
2: Какая и... любимая песня из детства, из того периода?
3: Владимирский централ, конечно, ну какая еще?
1: Спой. Припев.
3: Весна опять пришла.
1: Это запев.
3: Владимирский централ, ветер северный, этапами с Твери зла немерено. Ну и так дальше.
2: Тест пройден, хорошо.
1: Хорошо, ладно. Ладно, дорогие друзья, наверняка вам интересно больше информации узнать о нашем сегодняшнем госте, поэтому не стесняйтесь, спрашивайте, пишите в мессенджер Макс +7 909 955 103 0.
4: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
7: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: «Звездный завтрак» на радио «Шансон» продолжается. У нас сегодня Ваня Лисицын здесь с нами завтракает. И, конечно же, мы узнаем много интересного.
2: Молодой человек.
1: Про артиста узнаем такой. Многое. Ну что, мы поняли, что ты живешь сейчас в Санкт-Петербурге, что ты из...
2: 43 года, Новгорода. Есть семья, дети. Да. Чем ты еще увлекаешься в свободное от музыки время, несмотря на то, что
1: какое
2: музыка занимает...
1: Какое у тебя хобби? Может быть, ты любишь, там, я не знаю, коллекционировать?
2: Сажать картошку.
1: Или, может быть, тебе нравятся какие-нибудь домашние животные? Ну, кто же знает?
3: Ну, самое главное, конечно, хобби – это музыка. Но на втором месте стоит помощь людям и животным, которые оказались в таком положении, которым, ну, что им нужна помощь.
1: Так, и людям, и животным. Как
3: да, мы недавно вот для Оренбурга девочки собрали очень большую сумму на лечение.
1: А, это благотворительный фонд у тебя?
3: Да, благотворительный фонд. Но сейчас я тесно сотрудничаю с приютом для животных. Называется «Косточка, живи». Он находится в нашем родном городе, в Кудрово, недалеко, там, в 4 километрах. Там порядка 200 собак. Вот вчера 20 собак только приехало. Они все приезжают с белорусских усыпалок. То есть там в Беларуси дается всего 5 дней. Если собака попадает в усыпалку, если ее никто не забирает, то, соответственно, ее усыпляют. Вот. И у нас есть такие в Санкт-Петербурге девочки-ангелы, которые помогают этим собакам. То есть они оттуда их вытаскивают, и они все там в Кудрово у нас.
2: Но они живут в приюте, или ты с помощью своих соцсетей, того, что у тебя есть много слушателей, находишь с этим собакам?
3: Да, конечно,
2: дом.
3: Медийка, она нужна только для того, чтобы помогать каким-то таким сложным случаям. То есть мне, как таковая, медийка не нужна. Я не считаю себя артистом. Вот, то есть артист это вот Филипп Киркоров, то есть он на сцене выступает, у него
1: танцы. А ты исполнитель или кто?
3: Я просто поэт-песенник, который пишу в основном для себя, но слушатели разделяют просто со мной мои песни, и это мне очень приятно, что в таком большом количестве я нашел своих людей. Вот, но я не считаю себя артистом, я не артист.
2: Когда вышли, допустим, твои первые песни, ты понял, что люди хотят ходить на твои концерты, что, ну, просто слушать музыку там с телефона или по радио, это все равно не то. Люди, если какую-то музыку и песню любят, они хотят живое исполнение, там, какой-нибудь акустический звук, гитары. То есть, когда ты понял, что все-таки нужно выступать перед людьми и давать концерты, ведь ты же их даешь.
3: Когда у меня стало слушателей больше 5 миллионов на всех площадках, я понял, что концерты неизбежны, потому что люди, ну, хотят меня воочию видеть. Вот. Но концерты, я никогда не стремился давать концерты, потому что мне на самом деле тяжеловато. Ну, и в маске. То есть вот последний концерт, который был в Санкт-Петербурге, я находился 5 часов в маске. То есть 1 час это саундчек, настройка звука. Потом, когда люди заходили в зал, ну, мне удалось маску снять, подышать свежим воздухом. Потом 2 часа концерт. И я обязательно сейчас с людьми фотографируюсь и даю автографы. Это еще 2 часа. То есть суммарно 5 часов в маске. То есть когда маску снимаешь, начинается кислородное голодание. Mm-hmm. Вот, и человек как будто в обморок падает. Вот когда, ну...
1: Но... Кислородная интоксикация.
3: Да,
1: слишком
3: да,
1: много
3: да.
1: кислорода
2: поступает. По поводу
1: поступает.
2: Маски, да. Ты действительно не лукавишь? То есть из-за того, что ты работал с артистами, занимался организацией концертов, ты понимал, что слава и есть ее обратная сторона, это когда нет никакой жизни, не можешь
3: да,
2: ходить
3: конечно.
2: В кафе, в музей.
3: Да,
2: то есть
3: да,
2: ты
3: да.
2: сразу понимал, значит, что ты будешь популярным и известным? Потому
3: нет,
2: что вот
3: нет.
2: мы с Артемом работаем на радио, ты думаешь, нас кто-то узнает?
1: Нас я никто не знает.
2: Вообще никто
1: вообще.
2: И нигде.
1: Угу.
2: Иногда можно
1: нас иногда не отличают, кто из нас Демин, а кто Дымова. Вообще стоим
2: я
1: рядом.
2: Я к тому, что, ну, то есть, как-то ты, значит, почувствовал себя, был какой-то у тебя продюсерский дар понять, что все-таки твои песни
1: выстрелят.
2: Будут популярны и
1: да.
2: выстрелят?
3: Нет, нет, все было не так. Была просто философия проекта, что люди должны слушать музыку душой. Ну, зачем им лица? Вот многие там просят, сними маску. Я говорю, для чего? Ну, для чего мое лицо? Ну, что вы в нем хотите увидеть? Вы песни в нем не увидите. Песни мои выпущены, вы их слушаете душой. Они вам нравятся? Ну, а для чего вам тогда, ну, смотреть на меня, как бы, как я выгляжу?
2: С одной стороны, да,
1: все, не будем
2: песни.
1: Смотреть, не будем смотреть на лицо, будем смотреть на маску и будем наслаждаться песней, которая называется «Зеленая-зеленая». И, дорогие друзья, если вдруг не слышали эту песню, делайте громче.
2: Премьера в эфире «Радио Шансон». Вы слышите это самыми первыми.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Ну что ж, одновременно и загадочный, и очень талантливый персонаж у нас сегодня в гостях. Ваня Лисицын, дорогие друзья. И, конечно, мы общаемся с Ваней, узнаем очень много интересного. Но я вот для себя с удивлением выяснил, что ты невероятно трудоспособен и плодовит так в плане музыки.
2: Еще было ощущение, что как будто эту песню поет не один человек, а оказывается, это ты, просто у тебя разные бывают голоса.
3: Да, у меня
2: голоса.
3: Есть 4 в запасе голоса, которые я постоянно использую.
1: Тебе каким голосом комфортнее всего петь?
3: А вот когда я пою наверху.
1: Когда наверху? Да. Они не запевы, да?
3: Нет, вот нет, нет.
2: Ну, это удивительно, как это вот в себе, тебе это сказали в музыкальной школе, типа вот ты
3: можешь... Да нет, я просто сам начал развивать свои голоса, вот, и, соответственно, вот определил для себя...
1: То есть ты даже не работал с педагогами по вокалу?
3: Нет, я не работал с педагогами. Я в детстве закончил музыкальную школу, вот, ну, по классу домры. Mm-hmm. Вот. Но в вокальном плане это, конечно, ничего не дало. Вот, в основном, конечно, это все самоучкой достиг.
2: А как родители решили отдать тебя в музыкалку? Они как-то с музыкой связаны?
3: В детском садике я спел там песню, была такая про синичку. Ага. Вот, и все послушали, сказали, ну, у него есть вроде голос, дар какой-то. Вот, и было принято решение, что меня отдали в музыкальную школу.
2: Как интересно.
3: Но я на самом деле не хотел в ней учиться. Мне это все... напрягала музыкальная школа.
1: Спортом было заниматься интереснее. Был ли спорт в твоей жизни?
3: Спортом. Ну, не особо, не сказал бы я, что... Я любил очень много ходить. Вот, то есть я в каждый город, если там приезжаю, там, или с туром, или еще с какими-то визитами, вот, я много-много-много очень хожу.
1: Сколько шагов у тебя есть?
3: По 40, по 50
1: смарт-браслет
3: тысяч.
1: Смарт-браслет у тебя,
3: да,
1: есть?
3: Да, очень много.
1: 40-50 тысяч?
3: 40-50 тысяч в новых городах.
1: Ты не бережешь... свой позвоночник. Аккурат.
2: Нет, ходить-то полезно, сидеть вредно.
1: Нет,
2: в студии.
1: 40-50 уже вопросики по поводу пользы. Мне да. кажется, это очень много. Так, у нас есть вопрос.
2: Много очень
1: от нашего
2: вопрос.
1: Слушателя Николая. Николай спрашивает, что уже многие годы он является, на протяжении 2 лет является твоим поклонником. Вот. Очень рад, Николай, что наконец-то твои песни зазвучали на радио «Шансон».
2: Николай спасибо, говорит, Николай, очень большое. Странно, что только сейчас.
1: Ну, рано или поздно это происходит. Вот. И, конечно, Николай интересуется, кто организовывает твои гастрольные туры. И если вдруг кто-то организовывает, то нет ли у организаторов...
2: по северному региону.
1: Да, планов посетить, например, Ямало-Ненецкий автономный округ. Если нет никого, то сам Николай готов помочь тебе с организацией.

0: организациями тура?
1: Организацией концертов у меня занимается концертное агентство Northern Sound. Это московское большое концертное агентство.
0: Так, что оно говорит, рано тебе в Ямало-Ненецке?
1: Нет, дело не в том. Я просто, как и говорил, что я хочу писать песни, я не хочу давать концерты, потому
0: тем более ехать в туры, да?
1: Тем более ехать в туры, потому что я уже не молод, у меня
2: 43
1: существует...
2: 43 года на минуточку человека не молод.
1: Существует ряд болезней, вот, которые мне не позволяют это делать. Участвует там сорванная спина, как раз перед концертом, плюс достаточно много всяких болячек по организму. Вот, и поэтому мне комфортнее сидеть в студии и записывать песни. То есть мне не особо интересны концерты. Поэтому я выбрал для себя, что я буду периодически выступать в Санкт-Петербурге. Но я в Санкт-Петербурге даже тоже не хотел делать концерт. Типа только в Москве, и чтобы люди просто приезжали на московские мои концерты с регионов.
0: Вот. Ну что ж, следите тогда за афишами, если вам повезет.
1: В соцсетях, да.
0: Если вам повезет.
2: 26 июля в Москве будет концерт, мы чуть позже про него расскажем.
0: Обязательно расскажем чуть подробнее, пока сделаем короткую паузу.
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
5: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
10: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
11: Звездный завтрак на «Радио Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Ваня Лисицын, дорогие друзья, у нас сегодня в «Звездном завтраке». И, конечно, огромное количество вопросов приходит на тему, где тебя увидеть, когда будут какие выступления, в каких местах, в каких датах, что расскажешь.
2: Расскажи про московский свой концерт, который состоится в июле.
3: В июле, 26 июля, я буду выступать в Москве. Это, кстати, единственный запланированный концерт, потому что я дальше пока не знаю, буду я ли выступать или нет. Вот. Но сейчас запланирован концерт в Москве 26 июля на площадке «Правда Саммер». Это концерт будет под открытым небом. 2 часа музыки, наших самых любимых песен. Вот. Я чуть позже в социальных сетях выставлю пост, где вы сможете сами выбрать песни, которые, ну, будут исполняться. Это там порядка 30 песен.
2: Ого, 30 песен. Это 3 часа будет длиться?
3: 2 часа.
1: У него коротенькие, видимо, песни будут.
3: Я без перерыва, да буду.
2: Начало в 20:00, возрастное ограничение 12+. То есть получается, как бы с детьми на твой концерт.
3: Да, с детьми на мой можно. Концерт можно ходить. Люди приходят с детьми на концерт.
2: Расскажи, что тебя вдохновляет на написание новых песен?
1: Тем более, что ты их пишешь в огромных количествах и очень-очень-очень быстро. Ну, просто кто не знает, и Ваня сам является и автором, исполнителем, и аранжировщиком. То есть полностью делает...
2: И человек практически
1: да,
2: не
1: Да, человек
2: выходит.
1: Делает полностью песню под ключ, поэтому
3: да,
1: как бы...
3: Да, по 9-10 часов на студии.
1: По 9-10 часов в студии, поэтому раз в 2 недели появляется новая песня, правильно?
3: Ну, примерно, да, сейчас будет пореже, потому
1: Откуда
3: что...
1: Откуда брать силы на написание, на вот вдохновение? На
3: а поиск? Знаете, силы, они приходят тогда, когда получается какой-то успешный продукт. То есть вот ты слушаешь потом песню, идешь, допустим, со студии до дома, и ты понимаешь, что ну, звучит...
2: Она звучит из каждого утюга.
3: Она звучит круто, и я доволен тем, что я сделал. И тогда вот, когда вот мурашки появляются по спине, вот, ты понимаешь, что все это не зря, и, соответственно, уже потом вдохновение на следующую песню приходит. Вот, то есть в голове уже рождается новая какая-то песня. У меня таких зарисовок сейчас там больше 10 штук, но точно больше 10 есть с написанными припевами, но еще пока не сформированы куплеты. То есть у меня они так в процессе все. То есть у меня придет какая-то идея, я запишу припев, вот, и откладываю.
1: А почему ее. Именно такой график? Одна песня в 2 недели. Почему не одна в месяц?
2: Почему ты себе поставил такие...
3: Ну, я вот поставил себе, потому что у меня очень-очень много идей, вот, рождается в голове. И чтобы их реализовать, вот, получается, что я могу, ну, не чаще, чем раз в 2 недели, потому что чаще невозможно, ну, типа, ну,
2: А какая
3: мне.
2: Песня в ближайшее время выйдет? Какую ты ждешь?
3: В ближайшее выйдет, время очень душевная песня выйдет, называться будет «На Байконуре лето». Вот, выйдет она в следующую пятницу, с четверга на пятницу в 00, как всегда, на всех музыкальных площадках. И я бы очень хотел бы обратить на нее особое внимание, потому что я вложил в нее, ну, большую часть своей души. Вот. И очень хотел бы, чтобы вы по возможности нажали на сердечко пресейв в Яндекс.Музыке в моей карточке. Вот так она дойдет до каждого из вас. Вот, песня действительно хорошая, вы потом сами это ощутите.
1: Но это не про космонавтов.
3: Нет, просто это не про космонавтов,
1: про
3: это
1: Байконур.
3: Песня, ну, даже не про Байконур, а что мы запускаем свою любовь в космос. Ну, вот.
2: Песня про любовь вообще.
3: Песня про любовь, ну, у меня там 99 песен моих про любовь. Вот, поэтому песня будет хорошая. Вот обязательно ее душой послушайте.
1: Обязательно послушаем, когда нужно сделать это?
3: В следующую пятницу.
1: Все, в следующую пятницу. Дорогие друзья, спасибо огромное. Время нашей беседы заканчивается. Мы благодарим нашего гостя, Ваню Лисицына. Спасибо тебе огромное.
3: Спасибо, дорогие
1: приходи
3: мои. Приходи
1: к нам еще.
3: Обязательно.
1: Спасибо, я говорю, Марине Дымовой.
2: И
1: прощаемся.
2: Тебе, Артем, спасибо. В понедельник вернемся, дорогие друзья. Прекрасных вам выходных. 26 июля приходите на концерт к Ване.
3: Всем пока-пока, друзья.
1: 12+.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: 11 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Многодетные семьи теперь будут получать единое пособие при небольшом превышении дохода. Соответствующий указ вступил в силу. Соцфонд пересмотрит отказы, которые ранее выдавал в этом году. Дополнительных заявлений оформлять не нужно. Пособие назначат, если средний душевой доход превышает установленный показатель не более чем на 10%. Вопрос о выплатах подняла многодетная мама из Тюменской области во время программы «Итоги года» с Владимиром Путиным. Глава государства дал Кабмину поручение разобраться с проблемой. Михаил Мишустин поручил проработать развитие туризма, санаториев, спорта и агропроектов на Северном Кавказе. Минэкономразвитие, Минфин и Кавказ.РФ должны до 10 сентября представить предложение по привлечению инвестора для курорта Мамюсон. Также власти подготовят план обустройства межрегионального маршрута «Национальная Кавказская тропа», предложение по созданию условий для подготовки спортсменов на Эльбрусе и программу модернизации санаториев Кавказских минеральных вод. Отдельные поручения касаются и Дагестана. Кабмин проработает восстановление обучения детей из пострадавших школ и организацию летнего отдыха для семей, пострадавших от паводков. Россиянка купила дворец Радзивилла в Беларуси за 2300 российских рублей. Двухэтажное кирпичное здание 1751 года постройки было выставлено за символическую цену 90 белорусских рублей. С 2010 года дворец пустовал и постепенно разрушался. По данным изданий, новая владельца здания планирует открытие в дворце апарт-отель, кафе и интерактивные музейные залы. Площадь здания больше 1500 квадратных метров. Мария Деева, Радио Шансон.
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Хороший посыл. Правильный в этой песне Евгения Григорьева. Улыбнись, и все нам нипочем. Трудности боятся нашего настроя, потому что если все у нас прекрасно в самих себе, внутри, ну, состояние уверенно, прорвемся, это все пройдет, вот тогда не устоит ничто перед вами. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов. Продолжаем тему такой некой ностальгии. Губы Наташки. Вот Ирина Круг, и я тут себя поймал на мысли. А почему же он вспоминает ее? Да потому что ничего не получилось.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

все, что было в жизни кверху дном, поменялось вдруг местами, только море, музыка и ты.

0: Облака.
1: Знаки повсюду, повсюду. Буквально несколько минут назад сказал я о том, что наше настроение и настрой очень важны. Вот, пожалуйста, Сергей Трофимов, как мне сейчас хорошо на волнах душевного. Чувствуйте, что вам хорошо, делайте то, что вам нравится, и ваше настроение повлияет на ваших близких однозначно. Оно тоже улучшится. Так давайте же делать это вместе.

там мелочишкой последней звеня, и к безделью меня приучал человек, не любивший меня. Он твердил мне: талант пустяки, надо только вскочить на коня, и внушал мне пустые стихи. Человек

самим человек, не любивший меня. Если б не был он мною самим, человек, не любивший меня.

желтый глаз светофор. Я слонялся с горластой гитарой и глядел в ее окна, как вор. С тихой грустью сиротской гармошки

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Получать штрафы неприятно всегда, но есть нарушения правил, имеющие некоторую сезонную окраску. Так как на улице установилась прекрасная погода, поговорим о нарушениях, характерных для теплого времени года. Парковка на газоне. Да, там, где еще несколько месяцев назад лежал снег и лед, теперь выросла сочная зеленая травка, и вот на ней парковаться ни в коем случае нельзя. Для жителей столицы предусмотрен штраф в размере 5000 рублей, а для юридических лиц сумма вырастает до 300 тысяч. Летом особенно приятно ездить на чистой машине. Но не стоит забывать, что мыть ее самостоятельно в неположенных местах запрещено. Любителям навести чистоту с нарушениями грозят штрафы от 100 до 5000 рублей, в зависимости от вреда, который будет нанесен окружающей среде. Топ-3 летних нарушений замыкает вечная история с тонировкой. Да, солнце может нагреть салон автомобиля очень сильно, но это не значит, что все стекла по кругу можно покрыть глухой тонировкой. Если вы впервые на тонированном автомобиле попадете в поле зрения инспектора, вам выпишут штраф 500 рублей и предписание на демонтаж пленки. За повторное нарушение предусмотрено наказание в размере от 2 до 4 тысяч рублей или административный арест на 15 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Это самая летняя автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Тамара Кутидзе откровенно о сокровенном. Ну, каждая девочка влюбленная и чувствующая, знающая, что ее любят, именно эти слова.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Радио «Шансон» представляет.
7: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
8: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
7: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Одна у нас с вами любовь. Это душевная, хорошая музыка, которая и подумать нам позволяет, и помогает в этом. И даже любим и знаем ее наизусть. Ну, ведь факт. Мы сверим часы. Совсем немного до полудня. А это...

0: Шансонка Стамуша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе. В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйв, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Голосование за благоустройство в Костомукше набирает обороты. В опросе приняли участие порядка 1500 горожан. Напомню, с 21 апреля в стране стартовала программа формирования комфортной городской среды. Проекты-победители смогут получить федеральное финансирование на реализацию идей по благоустройству. В Костомукше в этом году на победу претендуют пруд «Утиный берег», он набрал 394 голоса, и прогулочная тропа «Светлый берег». Этот проект сейчас лидирует, у него 1053 голоса. Местные власти подчеркивают, что во время опроса в городе необходимо собрать не менее 3000 голосов. Подробное описание проектов и ссылка для голосования размещены на портале госуслуги. На следующей неделе в школах Костомукши прозвучат последние звонки. По информации отдела образования, в школах округа пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. В этом году наши школы выпускают 502 человека, из них 133 заканчивают 11 класс. Череда итоговых экзаменов стартует для выпускников с июня. В центре Костомукши велосипедист попал под колеса. Авария произошла 21 мая около 14 часов на пешеходном переходе около культурно-спортивного центра «Дружба». По информации ГАИ, при пересечении проезжей части 12-летний подросток не спешился с велосипеда и продолжил движение по зебре. В это время его сбил автомобиль «Форд», управлял которым 35-летний водитель. В результате ДТП юноша получил травмы, проводится проверка. Инспекторы напоминают, велосипедист является полноценным участником дорожного движения и должен следовать правилам. Одно из самых важных – запрещается пересекать дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. Жители Карелии приглашают оценить состояние дорог в республике. Общественное движение «Народный фронт» предлагает принять участие в опросе о текущем состоянии дорог. В рамках опроса власти оценят, насколько жители удовлетворены качеством дорог в регионе, какие объекты дорожной инфраструктуры вызывают больше всего нареканий и требуют первоочередного внимания со стороны органов власти. У жителей также поинтересуются, как текущее состояние дорог влияет на возможность добраться, например, до места работы или социальных учреждений. Участие в опросе анонимно, результаты исследования будут проанализированы и использованы для формирования экспертных предложений. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше пасмурную погоду. В течение дня будет идти дождь. Ветер сегодня юго-западный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 17 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
4: Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

Самый лучший день зашел сегодня, а что он именно таковым и стал, мы ответим уже завтра. Здесь и сейчас компании «Радио Шансон» пересекли мы с вами полуденную отметку. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать, чудесного настроения и поскорее завершить начатые дела, потому что впереди микроотпуск или выходные, и Алексей Петрухин. Прямо сейчас. Твой берег левый. Настасья Сабурская на подходе. Далее Юрий Антонов. В общем, музыки много. Шансон один.

0: Реклама.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ох, и танцевать хочется, и петь, и в то же время оставить рабочее место, но как-то не с руки. Да что, ну всегда так было и будет. Но давайте все-таки горизонт планирования мы расширим примерно до конца октября месяца, ну и еще недельку захватим. С 24 по 30 отправляемся на Средиземноморское побережье с любимыми артистами: Михаил Бублик, Михаил Шуфутинский, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамар Кутидзе и другие будут принимать участие в нашем фестивале «Бархатный шансон». А вы? Информация для лиц старше 12 лет.

Год за годом связки рвал, твердым стал мой голос. Удивляюсь сам себе, может, это старость. Дуновением ветерка вдруг ко мне подкралась. Никому знать не дано,

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Тверь, 104.8 FM.

А у каждого Москва, она своя. А у кого-то жарко, у кого-то, наоборот, прохладно, потому что знают места, какие нужно посетить, где свежо. А для вас столица, она какая? Для меня музыкальная.

0: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк.
1: Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

мы же всегда очень уверены в своих силах. Мозгу подвластно все, говорят ученые, и он не изучен, его способности безграничны. Конечно, конечно, отвечает сердце и эмоции, которые ни ему, ни нам не подвластны. Я сейчас говорю о любви. Если вы по-настоящему любите, ну тогда отпустить, если человеку будет лучше где-то не с вами, тоже придется.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 13 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. В Москве и области объявлен желтый уровень опасности из-за непогоды, сообщили в гидрометцентре. По данным синоптиков, уже через 2 часа Москву накроют ливень, гроза, град и порывистый ветер до 17 метров в секунду. Кроме того, на севере Подмосковья может образоваться смерч. Непогода продлится до конца дня, предупредили в МЧС. В связи с этим жители и гости столицы призвали проявлять осторожность, держаться подальше от шатких конструкций и не прятаться под деревьями во время грозы. Бесплатно провозить велосипеды в электричках Москвы и Подмосковья можно будет 24 мая. Чтобы пользоваться акцией, пассажирам нужно оформить билет с нулевой стоимостью. Сделать это можно в кассах или билетных автоматах. Акция будет действовать на всех маршрутах. В районе стадиона Лужники 24 мая перекроют движение из-за суперфинала Кубка России по футболу. Ограничения введут с 8 утра на съезде с улицы Хамовнический вал на улицу Даватора и с 19 часов на участках улиц Савельева, Даватора, 10-летия октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, а также в нескольких переулках и на дублере Комсомольского проспекта. Кроме того, с 24 мая на некоторых участках временно запретят парковку. Выпускной 11-классника в этом году обойдется в 45 тысяч рублей. Эта сумма учитывает как сбор на организацию праздника, так и траты на покупку наряда, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Самые высокие траты зафиксированы в Москве. Средний сбор на выпускной вечер для учеников 9 класса достиг 17 тысяч, для 11-классников 25 тысяч рублей. Это пока все новости. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: Теперь держись.
1: Михаил Бублик «За серебряными снегами». Душевная, вот окрыляющая песня. Не знаю, у меня именно такое состояние и настроение, когда я слышу ее, включаю микрофон и говорю с вами. Денис Денисов, в вашей компании. Анатолий Платнов, Федя Карманов. Ни к чему нам беды и печали. Это девиз. Это прям призыв к действию. Правда?

Находясь уже в зрелом возрасте, эту песню совершенно по-иному воспринимаешь, оборачиваясь назад. А ведь действительно, ребята из двора, кто кем стал, кто какую жизненную дорожку выбрал. И с уже совсем немногими можно так просто поболтать. То времени нет, то еще какие-то другие обстоятельства. Зато музыка нас может вернуть в любое время, в любой момент.

0: капусты мы варили, было вкусно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Пили водку, чай горячий, а хозяева на даче.
1: Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Сюда мы влезли поздно ночью. Пошел уж третий день.
2: Нам нравится здесь.

0: И пока горит тот самый огонек в нашем доме, в нашей душе, мы стремимся. Стремимся вперед. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он погас. Поэтому хольте, лелейте его. Позволяйте себе немножечко побаловать, отдохнуть, попутешествовать. Новые эмоции, новые навыки. Говорить, конечно, легко, скажете вы. Но это правда. Это правда. Так что не зацикливайтесь на чем-то одном. И в музыке тоже. Вот жанр — это другой разговор. И веселое, и лирическое. Все у нас.
1: Давай сегодня, да лично. Моя дурная привычка. Своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела. Чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

чай и помашу рукой. Тоске, печали, грусти. Пятница. Это же Новый год практически для очень многих наших жителей. Те, кто 5-2 трудится и с обычными выходными в субботу и воскресенье. Ну и ладно, ну и хорошо. А может быть, вы запланировали еще более грандиозные свершения? Кто-то на дачном поприще? Ну, естественно, все мы сделаем в компании «Радио Шансон». Группа «Сентябрь» прямо сейчас вступает в эфир, а весна впереди. Подпевайте, танцуйте, добавляйте плейлисты. Весна!

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи, рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
5: Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
7: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: 14 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники обманывают россиян под предлогом установки кондиционеров. Как сообщает «Известия», злоумышленники пользуются спросом на покупку и монтаж климатического оборудования в преддверии летнего сезона. Так, в мае продажи такой техники выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас официальные дилеры записывают на монтаж на неделю вперед, при этом мошенники предлагают решить проблему за сутки. Аферисты создают фальшивые страницы со скидками на установку или продажу кондиционеров, чтобы собирать личные данные посетителей для взлома аккаунтов на госуслугах. Также мошенники могут требовать предоплату, а после пропадать. Рособорнадзор ограничил шумные работы рядом с пунктами сдачи ЕГЭ. На период аттестации запрещены строительные, технические работы, а также шумные культурные мероприятия. Об этом пишет РИА Новости. Кроме того, при жаркой погоде всех участников экзаменов обеспечат питьевой водой, а медпункты в ППП должны быть готовы оказать им необходимую помощь. Напомню, основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня. Тем временем последние звонки в этом году прозвучали для более 200 тысяч московских выпускников. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки. 11-классников ждет единый государственный экзамен. В Москве его будут сдавать свыше 90 тысяч человек, включая выпускников прошлых лет. При этом ОГЭ пройдут почти 130 тысяч человек. Продолжительность зим в центральной части России начнет постепенно сокращаться. Такой прогноз дал руководитель Центра метео Александр Шувалов, пишет ТАСС. Синоптик отметил, что видимые изменения могут произойти уже через 5 лет. При этом вероятность обильных снегопадов и морозов сохранится. Тем временем в Москве в ближайшие часы ожидается дождь, гроза и град. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. Ливень будет идти, скорее всего, до конца суток. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: скором времени начнутся звездопады. Небо будет ясным, и они будут очень хорошо видны. Вы подготовили же список желаний, которые будете загадывать? Вот, держите их в голове, отсеивайте лишние, только самые-самые сокровенные оставляем. И не забывайте, что, в принципе, мы сами хозяева своей судьбы. Любовь Успенская продолжит эту мысль мною озвученную. А я, Денис Денисов, всем желаю здравствовать. Вы на волнах радио Шансон.
1: Я хозяйка своей судьбы, и пророчества не боюсь. Если музыка разрешит,

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

по дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену, тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Любовью совращен моей, я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю, тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

Своего внутреннего мальчугана нужно баловать, потому что мальчики становятся взрослее, игрушки подороже. Если раньше мы откручивали колеса у машинки и даже не думали, что нужно их обратно поставить, то сейчас резину летнюю, резину зимнюю, как минимум, да, дворники, щеточки поменять, помыть и так далее, и так далее, и так далее. Да что, у девочек тоже игрушки становятся другими. Это факт. То помадочка, то косметика, то еще всякие процедуры. В общем, хольте, лелейте этого ребенка и радуйтесь нашей удивительной жизни в компании «Радио Шансон».

самые трогательные истории нами слышатся и воспринимаются, когда рассказчик-повествователь, в нашем случае певец или же группа, пережили то, о чем поют. Ну, так сказать, ищи те жизненные, лаптем похлебали. Вот и сейчас Катя Чепик в песне «Женат» о каких-то своих переживаниях, а может быть рассказанных. Это история за кадром, ну, в общем, трогательная музыкальная работа. Александр Новиков, «Локон», тут все понятно, Афина Милый, Григорий Лепс про чувства, и я о песнях, которых много. «Шансон один».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий!
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве и ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8 800 200 38 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф

0: Пилек, Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Милых единственных будете вы привечать, радовать и баловать в новом музыкальном часе. Программа «По заявкам» позволит это сделать. Ну и нам, джентльменам, тоже инициативу проявить было бы неплохо. Я Денис Денисов. Откланиваюсь. Пятничка. Дела. Услышимся с вами в понедельник. Всем чудесных выходных. Мое вам с кисточкой. До скорого услышания.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всем доброго дня в нашей компании. В студии у микрофона Дима Казанцев. Желаю бодрости, духа и оптимизма всем и каждому. Скоро вернусь с новостями.

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах, хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском. Я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил: кто сегодня без греха, кто сегодня чисто светил, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господи,

у меня их очень много. Выслушай, прошу, и помоги. Я хочу покаяться пред Богом, не тая всю правду расскажу.

Музыкальных историй очень скоро будет больше, а пока вот об этом. Тут интересная инфа прилетела. Оказывается, пятая часть опрошенных россиян боится встретить своих бывших в супермаркете. Такое себе. Заходишь в магазин, а там она улыбается. Для меня это как триллер. Или фильм ужасов со спецэффектами. Надо что-то из себя изображать. Делать умный вид или дежурно улыбаться. Нужно дома порепетировать, как я буду вести себя, если встречу бывшую в супермаркете. Скорее всего, буду шутить не впопад, это у меня лучше всего получается.

Рабочий день набрал обороты. Теперь он просто так не отпустит. Потребует взамен трудовых подвигов, рабочей активности или даже дембельских аккордов. День, как всегда, проходит под музыку на дорогой сердцу волне.

0: небе.
1: Не представляешь, мам.
2: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
3: От музыкальных хитов к размышлениям. Кому нужна перезагрузка? Безусловно, большинству из нас. Пресловутый выход из зоны комфорта, когда ты не знаешь, как вести себя в предложенных обстоятельствах. Такая встряска обязательно изменит твою жизнь. Даже, как говорят, эпик фейл или любая неудача в этом случае может мотивировать каждого из нас стать лучше.

0: музыка сменилась мыслями вслух. Одному человеку для мотивации и здоровья нужны поливитамины, другому – золотой пендаль, третьему вообще ничего не нужно. И на работе он только потому, что это дань дню сурка. Чтобы мир изменился, необходимо сначала поменять себя и не ждать доброго дядю или сердобольную тетю, которые придут и улучшат нашу с вами жизнь. Такого не бывает. Работайте над собой. Станьте добрым, и мир вокруг подобреет. Я, по крайней мере, на это надеюсь, под музыку на дорогой сердцу волне.
1: Не приходит,

0: Вот вам список контактов на букве «Я». Я куда ни звоню, там все та же лажа. Разобрали всех девок в городе. Не с кем даже, не с кем даже.
1: Разобрали всех девок в городе.

друзья, кое-что любопытное нашел на просторах сети. Оказывается, зумеры задают новые правила игры на рынке труда. И это не просто тренд, а настоящая революция. Что тут у нас? Кто-то паникует из-за кадрового дефицита, а кто-то просто не хочет в офис с 9 до 18 часов. В производстве, ритейле и медицине нехватка рук, а в офисах очередь на вакансию. Ну а зумеры спокойно совмещают работу с личными проектами и подработками. Многозадачность уровня «мастер на все руки» плюс еще пара дел на фоне – привычное явление. В общем, зумеры не отказываются работать, они просто переизобретают работу. Такие новости.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От привычных мелодий к долгой жизни. Просто названные продлевающие жизнь продукты. Специалист на протяжении десятилетий анализировал рацион питания долгожителей. Оказалось, что черная фасоль и грецкие орехи способны продлить жизнь. Врач рекомендует съедать чашечку фасоли и горсть орехов. В орехах содержится большое количество клетчатки, которая способна уменьшить воспаление в кишечнике. Фасоль, в свою очередь, помогает снизить риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, эти продукты богаты белком, снижающим тягу к пище.
2: Сказочный замок, наш домик у озера, где ты со мною была. Лодка причалила раннюю осенью,

Нежная Перри, холодное сердце твоя говорила навек. Знаешь, как в жизни бывает обидно, когда предает

Музыка с минуты на минуту вернется, а пока о том, что создает рамки. Иногда необходимые, а порой и вынужденные. Правила приличия, ПДД, этикет, нормы добрососедства. А тебе, например, захотелось абсолютной свободы. Она начинается внутри. Внешняя свобода — это всего лишь картинка.

Музыка скоро вернется, а пока мысли вслух. Проговаривать или пропевать прописные истины – дело неблагодарное. Все будут соглашаться. Из серии «В школе ты должен хорошо учиться», «На работе должен исправно трудиться», «А в выходные отсыпаться и отдыхать». Скукота. Мозг устает от этих сценариев и стандартов. Хочется избавиться от рамок и общепринятых норм. Стройте самостоятельно свой день и свою жизнь.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Мелодичные истории вернутся, а сейчас новости. Обычно прокручиваешь всякие разные мысли в голове, когда заходишь в городской общественный транспорт или в поезда дальнего следования, а там тебя поджидают вонючки. Одни просто не знают о существовании дезодоранта, а других устраивает собственный аромат. Так вот, теперь в транспорте не место вонючкам и ароматным пассажирам. Теперь в стране могут высадить из поезда, если человек мешает окружающим своим запахом. В Москве за неприятный запах в метро грозит штраф 1000 рублей, а в Петербурге до 500. А вот, например, за границей и того круче. В Румынии штраф доходит до 6000 евро за неприятный запах в общественном транспорте. США могут забанить на несколько месяцев. И, например, в Латвии существует запрет на дурно пахнущую одежду. В общем, гигиена определяет культуру поведения в обществе.

Я с детства храним и согрет. Глядит на меня, улыбается, и ходики тихо тик-так. Отрада моя, здравствуй, бабушка. Прости, если что-то не так.

0: люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, бабушка.
1: Тут на секунду представил картину. Молчаливые радиоведущие в эфире. Это, наверное, сюрреализм. Эминем отдыхает. Всем бодрого дня. И пусть каждое слово будет наполнено смыслом.

После странствий и сотен дорог в отчий дом возвращаюсь назад. Я был молод, и, видно, я сам виноват, что когда-то тебя не сберег.

От знакомых хитов к психологии. Говорят, человеку мешают непроработанные огорчения и обиды. Они могут повлиять и на отношения, особенно когда чаша терпения переполняется. Самое неприятное, когда человек ничего не делает для улучшения взаимоотношений, а, например, называет себя абьюзером или еще каким-нибудь модным словечком. Над отношениями надо работать, говорят те, кто чаще не состоит в этих самых отношениях. Хотя что-то в этих словах есть важное.

0: Выходишь здесь.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: От музыки к мыслям вслух. Есть мнение, что материальный мир – это жалкое подобие тонкого мира, духовного. Поэтому стоит расти над собой. Создавать свою историю таким образом, будто это блокбастер или мелодрама с хэппи-эндом. Ничего в этом мире интересного для нас не произойдет без нашего внимания и участия. Поэтому стоит взбодриться, отказаться от повседневной хандры и устремиться к высоким целям.
3: Из жизни закат, мне тревожит душу. Годы птицы летят, а кому я нужен? Серебрится висок и сутулит спину, и богатый прикид ни к чему отныне. Не в привычке вопрос, не в твоих объятиях,

девочки вопрос. Ветер сказку принес, ветер сказку принес. Повязала меня суета да боль, и бокалом вина не унять мне хворь. Боль, что душу гнетет и тревожит сердце. Что же будет потом, после нашей смерти? Не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

риторический вопрос. Ветер сказку принес, ветер сказку принес. Я вкусил эту жизнь, а она так прекрасна. И так хочется знать, кто лишает счастья насладиться потом за чертой предела нам ее красотой. В тишине сатерой, не в привычке вопрос.

крутая, поворот машин, и поеду туда, где найду отныне я ответ на вопрос. Не грусти, родная, а вернусь, не вернусь, я пока не знаю, не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

Музыка на паузе. Опросы на плей. Оказывается, 62% россиян хотят работать 4 дня в неделю при сохранении зарплаты. Об этом пишет информационное агентство ТАСС. По данным опроса, 20% респондентов выступили против, сочтя, что это может негативно сказаться на экономике страны. 14% участников исследования опасаются, что такая система может сделать сотрудников более ленивыми, а 4% опрошенных заявили, что готовы трудиться 4 дня в неделю на основном месте, используя остальные дни для подработки.

Огромное спасибо нашим слушателям за компанию. Как всегда, время прошло с пользой. Я, Дима Казанцев, желаю каждому интересного продолжения всего начатого. До скорого и пока-пока!

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: Сейчас душа твоя.
3: Музыки много. Шансон.

0: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Банкоматы и платежные терминалы смогут работать без интернета в России. Технические решения для этого проработали Минцифры и операторы связи, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Как пишет РИА Новости, сейчас уже проводится апробация технологии. Также ЦБ обсуждает включение всех финансовых организаций страны в белые списки. Ожидается, что банки и страховщики будут добавляться в такой перечень поэтапно. Это связано с технологическими ограничениями. Тем временем число черных кредиторов за первый квартал года выросло на треть. Увеличение произошло на фоне предыдущих трех месяцев. Об этом сообщает газета «Известия». Отмечается, что на блокировку было направлено более 1300 интернет-ресурсов, в том числе свыше 800 страниц в социальных сетях. Эксперты связали рост теневого сектора с введением обязательного использования единой биометрической системы для микрофинансовых организаций. Легальные компании оказались не готовы внедрить технологию, поэтому клиенты ушли к нелегалам. Самым популярным предметом Всероссийской олимпиады школьников в текущем году стала информатика. В олимпиаде по данной дисциплине приняли участие почти 1300 школьников из 77 регионов России. Об этом пишет РИА Новости. Также соревнование впервые прошло по четырем профилям – программирование, информационная безопасность, робототехника и искусственный интеллект. Последний раздел будет внедрен в углубленную программу изучения в школах. Алла Некрасова, Радио Шансон.
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Видишь, так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам. В погоне на высоких скоростях за прекрасной жизнью. Дай понять мне, что все хорошо.

Я хочу напомнить, что радио «Шансон» за здоровый образ жизни, а посему принимайте в качестве лекарства у нас песни душевные, теплые, искренние. Ограничений нет, так что, да-да, 24/7, 365 дней в году принимайте нас как лекарство. С вами Ольга Шатрова. Нам суждено побывать в ближайшее время в таверне вместе с Иваном Кучиным, пережить славные денечки с Веди Кармановым и Анатолием Полотно, услышать признание Таисии Повали, и это все вот в ближайшую четверть часа. Ну и дальше, конечно же, только лучшее. Так что отличного вам настроения в компании «Радио Шансон».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Зеленые денечки нам гарантируют и синоптики в ближайшее время. А за вот впечатляющий уикенд отвечает международная конная выставка «Эквиросс». Она пройдет в конно-спортивном комплексе «Битца». Это уникальная площадка для медноопытных и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. Зрители увидят свыше 100 лучших лошадей страны. Кроме того, состоятся семинары, лекции, мастер-классы по верховой езде. Для детей до 3 лет вход на выставку абсолютно бесплатный.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка вы не раз слышали о таком испытании автомобилей, как краш-тесты. И обычно по пятибалльной шкале все испытуемые получают 5 или, в крайнем случае, 4 звезды за безопасность. Но, как выяснилось, так бывает не всегда. Независимая организация Global End Cup, проводящая тесты моделей для Индии и Африки, испытала хэтчбэк Toyota Starlet, который является братом-близнецом Suzuki Baleno. Toyota, которая традиционно является эталоном безопасности и надежности, по результатам столкновений получила ровно 0 звезд безопасности. После фронтального удара конструкция показала серьезные структурные уязвимости. Настолько серьезные, что Global End Cup отказались проводить тест бокового удара о столб. Исполнительный директор Global End Cup Ричард Вудс назвал результат шокирующим и выразил серьезную озабоченность из-за слабого кузова и недостаточной защиты головы и груди пассажиров. Компания Toyota же, в свою очередь, заявила, что протестированная модель устарела и не отражает текущее поколение Starlet на рынке ЮАР. Но при этом огромное количество таких автомобилей продолжает колесить по дорогам. Это самая небезопасная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Москва – это город, который никогда не спит, всегда полон жизни и движения. Но даже те, кто отравлен любовью к каменным джунглям, мечтают об отпуске. И вот вам идея, как выйти за рамки предложенного и продлить лето. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей на бархатный шансон. Все подробности на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть в нарушении работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол – комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного звездочка 125. И узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 125. И узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс». Гольф Белек, Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Лисица на радио Шансон только что с песней «Зеленая, зеленая». Он же был гостем сегодняшнего звездного завтрака в рамках 2D-шоу. Если пропустили эту встречу, не расстраивайтесь. Можно будет посмотреть запись на наших официальных страничках ВКонтакте, в Одноклассниках, ну и, естественно, на официальном сайте. «История любви» под ритм колес. Далее в исполнении Алексея Петрухина и Аллы Рид на радио Шансон.

0: Радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме подготовили законопроект для защиты добросовестных покупателей недвижимости в так называемых бабушкиных схемах. Речь идет о ситуациях, когда продавец после сделки заявляет, что его обманули, и через суд требует квартиру обратно. Согласно поправкам, если суд признает сделку недействительной, жилье вернется прежнему владельцу только после полного возмещения покупателю уплаченных денег. Об этом пишет «Комсомольская правда». Сейчас закон направлен на отзыв в Росреестр и Верховный суд. Нововведение должно защитить граждан, которые годами не могут вернуть ни денег, ни квартиры. Бизнес просит президента отменить запрет ВЭПов на уровне регионов. По мнению предпринимателей, такое право местных властей приведет к дроблению единого экономического пространства, усложнит условия работы для бизнеса, а потребители продолжат покупать электронные сигареты на теневом рынке. Бизнесмены напомнили, что практика лицензирования торговли табаком и так позволит регионам контролировать оборот никотинсодержащей продукции. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на обращение. В свою очередь в Минфине заявили, что мера прорабатывается правительством в качестве пятилетнего эксперимента. Она направлена на защиту здоровья населения. В Кировской области ввели постоянное пособие для бабушек и дедушек, оформивших уход за внуками. Это сделано, чтобы дать молодым родителям возможность вернуться к работе. Как сообщает РИА Новости, такую инициативу поддержали местные депутаты законодательного собрания. Размер указанной выплаты не превышает 46 тысяч рублей в месяц. Программа распространяется на семьи, где маме первенца менее 24 лет, а ребенку не исполнилось 3. Выплата будет рассчитываться с учетом дохода бабушки или дедушки. Оформить пособие можно в органах социальной защиты. Курс доллара на сегодня 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек, юань стоит 10 рублей 40 копеек. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант, дядя Паша, хоть и хмурился.

всегда употреблял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.

Яна потерял дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

0: косил. Он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.
1: История жизни длиною в 4 минуты. Образ дяди Паши получился, мне кажется, очень колоритным, ярким и жизнерадостным. А вот родился дядя Паша в Самаре, в городе Волжских берегов, где живет и работает дядя Федя, автор этой композиции, шансонье, поэт и композитор Федор Соловьев. От одного шедевра перейдем сразу к другому. Вальс «Бастон» прозвучит далее. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон».
2: На ковре

0: бастон.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

вот в Древней Руси обладатели зеленых глаз считали связанными с лесными духами или даже ведьмами, что придавало им мистический статус. Зеленые глаза часто становятся объектом восхищения, используются в книгах, фильмах, в песнях. И вот только что Андрей Никольский на радио «Шансон» с восхищенный адрес в адрес зеленоглазой красавицы. Романтика нам будет дарована и далее от Авраама Руссо.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр.

третьем этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

0: спотыкаюсь, бежу.
1: Да, запоминающийся послевкусие от бузины. Ну а далее мы с вами услышим версию песни «Заболтали мишки» в исполнении Евгения Росса и Евгения Кемеровского. Но прежде хочу вам приоткрыть занавес за краешек и рассказать, что в гости к Ксении Стриж сегодня придет Эдуард Хуснутдинов. Сегодня его треки звучат в эфире, ну а клипы собирают миллионы просмотров, так что не пропустите программу «Живая струна». Встречаемся на волнах радио «Шансон» в 20:00 по московскому времени.

0: Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это

0: Замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Спасибо Султану Лагучеву за зажигательное настроение. Вот заглянула я на наш сайт в раздел «Хит-парад» и очень удивилась всем изменениям в турнирной таблице. Все итоги будут подведены в следующем часе. Я же напомню, что вы можете еще повлиять. Присылайте номер любимой композиции в наш эфирный чат или голосуйте на официальном сайте. Я на этом говорю вам до свидания и желаю отличных выходных. С вами была Ольга Шадрова. Пока!

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе. В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Вагончик мой визжит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней.

0: тебя.
1: Костомукша, 18 часов.
2: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
3: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Голосование за благоустройство в Костомукше набирает обороты. В опросе приняли участие порядка 1500 горожан. Напомню, с 21 апреля в стране стартовала программа формирования комфортной городской среды. Проекты-победители смогут получить федеральное финансирование на реализацию идей по благоустройству. В Костомукше в этом году на победу претендуют пруд «Утиный берег», он набрал 394 голоса, и прогулочная тропа «Светлый берег», этот проект сейчас лидирует, у него 1053 голоса. Местные власти подчеркивают, что во время опроса в городе необходимо собрать не менее 3000 голосов. Подробное описание проектов и ссылка для голосования размещены на портале госуслуги. На следующей неделе в школах Костомукши прозвучат последние звонки. По информации отдела образования, в школах округа пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. В этом году наши школы выпускают 502 человека, из них 133 заканчивают 11 класс. Череда итоговых экзаменов стартует для выпускников с июня. В центре Костомукши велосипедист попал под колеса. Авария произошла 21 мая около 14 часов на пешеходном переходе около культурно-спортивного центра «Дружба». По информации ГАИ, при пересечении проезжей части 12-летний подросток не спешился с велосипеда и продолжил движение по зебре. В это время его сбил автомобиль «Форд», управлял которым 35-летний водитель. В результате ДТП юноша получил травмы, проводится проверка. Инспекторы напоминают, велосипедист является полноценным участником дорожного движения и должен следовать правилам. Одно из самых важных – запрещается пересекать дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. Жители Карелии приглашают оценить состояние дорог в республике. Общественное движение «Народный фронт» предлагает принять участие в опросе о текущем состоянии дорог. В рамках опроса власти оценят, насколько жители удовлетворены качеством дорог в регионе, какие объекты дорожной инфраструктуры вызывают больше всего нареканий и требуют первоочередного внимания со стороны органов власти. У жителей также поинтересуются, как текущее состояние дорог влияет на возможность добраться, например, до места работы или социальных учреждений. Участие в опросе анонимно, результаты исследования будут проанализированы и использованы для формирования экспертных предложений. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше пасмурную погоду. В течение дня будет идти дождь. Ветер сегодня юго-западный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 17 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
4: Чат громче остальных. 12 треков, 12 настроений и целая неделя музыкальных событий. У микрофона Рустем Ахмедшин. Поехали. Некоторые примеры появляются так, будто давно ждали своего момента. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» врывается в сегодняшний выпуск с легкой дерзостью и хорошим чувством интонации. Трек расположился на 12-й строчке и уже создает ощущение, что обсуждать будут не только песню, но и саму Наташку. Причем довольно эмоционально. Чтобы проголосовать, число 51 отправьте на номер 8909-955-1030.
1: Шансон номер

0: Есть песни, которые слушаются, как «Дорога поздним вечером». Алекс Лим с хитом «Вокзал» продолжает движение по чарту. Сейчас это 11-я позиция. «Шум перрона», мысли в голове и ощущение, что впереди обязательно что-то изменится. Ну или хотя бы не задержит поезд. СМС-код число 49.
1: Шансон номер 11.
2: Не звонил, ты бы не взяла. Извини.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-defizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
6: Некоторые припевы цепляются так, что потом живут отдельно от песни. Эдгар и Рада Рай с хитом «Вот зараза» уже добрались до 10-й строчки, и кажется, эта фраза постепенно становится официальной реакцией на взрослую жизнь, особенно после похода в магазин. СМС-код число 38.
0: Шансон номер

0: Стас Михайлов с песней «Летай» продолжает свой полет и сегодня украшает 9-ю строчку. Трек звучит легко, свободно и с настроением человека, который уже прошел регистрацию, сдал багаж и теперь красиво смотрит в иллюминатор. Главное не перепутать романтику полета с ценами на авиабилеты. СМС-код число 25.
1: Шансон номер 9.
2: Лето!

0: Александр Маршал с песней «Эти даты» сегодня останавливается на 8-м месте. В треке нет попытки кого-то перекричать. Вместо этого появляется ощущение разговора с человеком, который давно научился отличать важное от временного. СМС-код число 39.
1: Шансон номер 8.
2: Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего

0: шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» расположился на 7-й позиции. И голос его звучит так, будто артист заранее знает, чем закончится любой спор. Узнаваемая подача и атмосфера, где даже эхо будто отвечает басом. Такие песни не мелькают, они оседают в памяти и в сердце. СМС-код число 40.
0: «Шансон».

хитом «Не люби меня» Чепик и Хола продолжают удерживать 6-е место. Ирония в том, что после такого названия хочется не дистанцироваться, а наоборот, переслушать еще раз. Эффект запретного работает безотказно. СМС-код число 36. Шансон.

0: Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня замыкает верхнюю пятерку. В этой истории эмоции накапливаются постепенно и именно поэтому цепляет сильнее. А с таким упорством дверь скоро не просто откроется, а еще и чай предложит. СМС-код число 54.
1: Шанс.

0: Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» удерживает место совсем рядом с тройкой лидеров. Трек звучит свободно и чуть отстраненно. Как человек, который вышел из шумной компании раньше всех и ни капли об этом не жалеет. Редкое ощущение внутреннего спокойствия. СМС-код цифра 8.
1: Шансон номер 4.
2: Разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит

рисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать, и не может никак улететь из осеннего золота. Через снег до весны отогреться и снова начать, а с огнем

0: Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» уже добрался до тройки сильнейших. Этот хит действует незаметно. Сначала просто играет где-то рядом, а потом внезапно обнаруживаешь себя напевающим припев. СМС-код число 35.
1: Шансон номер 3.
2: Тебе подарю синеву морей, океаны.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
8: Совсем рядом с вершиной сейчас находится Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь». Этот хит поднялся уже до второй строчки благодаря эмоции, которая не пытается казаться красивее, чем есть на самом деле. Все звучит честно, поэтому и цепляет. СМС-код число 47.

0: А теперь давайте посмотрим на всю картину целиком, а вот затем узнаем имя сегодняшнего лидера.
1: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: Ирина Круг с песней «Губы Наташки» открывает сегодняшний чарт. И есть ощущение, что после этого выпуска Наташке придется менять номер телефона.
2: Ты удаляешь номер мой, как будто даже не встречаюсь.
0: Алекс Лим с хитом «Вокзал» держится на 11-й строчке. Атмосфера такая, будто поезд ушел, но ушел драматично и красиво.
3: Прицепилась любовь, вот зараза, время льется и ножит на два. Ни назад, ни вперед, вот зараза.
0: Эдгар и Рада Рай с хитом «Вот зараза» на 10-м месте. Еще немного, эту фразу начнут печатать на чеках.
4: Летай, летай.
0: Стас Михайлов с песней «Летай» находится на 9-й позиции.

0: Александр Маршал с песней «Эти даты» на восьмой строчке с видом человека, который знает пароль от жизни. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» держит седьмую позицию. Голос артиста, как всегда, звучит так, будто может одним взглядом выключить музыку у соседей. Чепик и Холла с суперхитом «Не люби меня» удерживает шестое место. Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» замыкает верхнюю пятерку.
1: Поцелуй — это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков взмывает на четвертую ступень. Разлетелись, как птицы.
2: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Ощущение, будто этот лепесток летит быстрее некоторых доставок. Михаил Бублик уверенно закрепился в тройке с песней «Лети, лепесток».
3: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: И Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» получает серебро. Жарко настолько, что хочется проверить температуру колонок. Но первое место сегодня все-таки остается за другим артистом. Михаил Шуфутинский с песней «Последний полет» продолжает удерживать лидерство в нашем хит-параде. Здесь все совпало. Настроение, подача и та самая интонация, которую невозможно спутать ни с чьей другой. Поэтому золотая медаль чарта возвращается Михаилу Захарычу. А чтобы поддержать маэстро, число 21 отправляйте на номер 8909-955-1030. Нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Слушайте музыку, улыбайтесь чаще и помните, иногда одна хорошая песня помогает пережить даже понедельник. До встречи.
4: Шансон номер один.
5: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

моей любви. Не лги. И больше слов не говори, я понял все.

0: радио «Самсон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: хит-парад «Шансон года». Претендент. Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Отправьте смс с кодом песни на номер 8909-955-1030. Алексей Брянцев, «Леди».
1: СМС-код, число 70.
2: Она идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверена в себе и добродушна, но никому не скажет номерок. Любви всегда ни много и ни мало, и кто любил, наверное, пойму. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

19 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россия обеспечивает 20% мирового экспорта пшеницы. Из них более 80% приходится на страны Африки и Ближнего Востока. Об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, пишет агентство «Прайм». По итогам 2025 года сбор зерновых и зернобобовых достиг почти 145 миллионов тонн, что на 11% выше предыдущего года. Это позволило закрыть внутренний спрос и сохранить экспортный потенциал. В текущем сезоне поставки за рубеж могут составить около 60 миллионов тонн. Лут отметила, что первое место по объему экспорта уже несколько лет сохраняет Египет. Также в топ-5 вошли Турция, Иран, Казахстан и Судан. В России фиксируют резкий рост ожирения среди детей. При этом у 80% из них нет наследственной предрасположенности к набору лишнего веса. Об этом РИА Новости сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени Дедова Наталья Мокрышева. По ее словам, во взрослой жизни такие люди рискуют столкнуться с серьезными заболеваниями, в числе которых артериальная гипертензия, сахарный диабет и сосудистые нарушения. Мокрышева отметила, что это очень тяжелая нагрузка и на систему здравоохранения, и на самого человека. Садовое кольцо в столице закроют для движения транспорта в обоих направлениях в воскресенье. Ограничения необходимы для проведения велогонки и московского весеннего велофестиваля. Как сообщает пресс-служба Дептранса города, проехать по Садовому кольцу нельзя будет с 7 до 18.30. Также с полуночи до половины восьмого вечера движение закроют на участке проспекта Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой. В то же время на ней самой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской не будет движения. Подъезд к Ярославскому, Казанскому и Ленинградскому вокзалам будет недоступен со стороны улицы Маши Порываевой. Это все новости к данной минуте. Служба информации, радио «Шансон», Алла Некрасова.

привет всем, кто в эту пятницу держит путь вместе с песнями «Радио Шансон». С ними любой вечер, день или утро, или даже ночь становится путевыми. Иван Кучин начал наш новый час. Меня зовут Юлия Степанова, 19.07 в столице. Далее мы послушаем дуэтную работу Григория Лепса и Шамана. Ну а Григория Лепса можно поздравить. Сегодня увидел свет его новый альбом «Мира в дом», часть первая. Наше поздравление и ждем ваши впечатления. А пока слушаем «Она скажет да».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Алексей Петрухин спел нам практически о будущем фестивале «Бархатный шансон», в котором он примет непосредственное участие, как и Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев и другие артисты радио «Шансон». В этом году это будет Турция. С 24 по 30 октября отель «Титаник Делюкс Гольф Белек». Все роскошно, музыкально и по-шансонному. Все подробности вы можете узнать на сайте radioshanson.ru. Один только небольшой момент. Все это великолепие для лиц старше 12 лет. Что касается радиоэфира, скоро у нас группа «Лесоповал», Сергей Трофимов, Татьяна Буланова и не только.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

расстанемся с тобой навсегда. Нас затянут суетой города, только изредка всплакнут две души. Как же

Как хорошо по русскому полю, да на лошадке-то. Но не у каждого есть возможность. Так вот, 3 дня полного погружения в кондоиндустрию ждут москвичей и гостей столицы с 22 по 24 мая. В конно-спортивном комплексе «Битца» пройдет международная конная выставка «Эквирос». Уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. 100 лучших лошадей страны, семинары, лекции, мастер-классы и многое другое. Для детей до 3 лет вход на выставку бесплатный. Так что в ближайшие выходные приходите, наслаждайтесь.

0: потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.
4: Ректор кашлял кулак, крепко тужился, делал вид, что внимание заслуживал. Графин бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами, плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое, а намедни его.

воскресенье, телефон звонит, инкогнито в трубку говорит. Ректор на ногах еле выстоял, да, действительно сказали.

Михаил Круг, шансонная студенческая про Таню Сытину и всех остальных в эфире радио «Шансон». Далее нам споет Сергей Любавин, а я всех вас, дорогие радиослушатели, хочу пригласить в программу «Живая струна». Она начнется в 8 вечера, буквально через 10 минут. В нашем радиоэфире сегодня гость Ксении Стриж, певец Эдуард Хуснутдинов, лауреат премии «Шансон года 2026».

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Порядок установки камер на железнодорожных переездах изменится. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Росавтодоре раскритиковали идею широкого строительства дорог с цементно-бетонным покрытием. В госкомпании, которая занимается обслуживанием федеральных трасс, рассказали о недостатках цементобетона. Он плохо реагирует на перепады температур, быстрее изнашивается из-за шипованных шин, контакта с реагентами и нефтепродуктами. Напомним, ранее Министерство транспорта внесло в дорожную стратегию планы постепенного увеличения количества бетонок. Считается, что по совокупным затратам на строительство и содержание они практичнее асфальтированных. Порядок установки камер на железнодорожных переездах изменится. В Министерстве транспорта предложили сделать критерии проще, жестче и понятнее. Сейчас камеры ставят, исходя из тяжести ДТП. Только на переездах, где в течение 3 лет было 2 и больше аварий с погибшими или большим количеством пострадавших. В каких случаях можно убирать камеру с переезда, в регламенте не прописано. В Минтрансе предлагают ставить камеры, если на переезде произошло 2 ДТП за год. С пострадавшими или нет, неважно. А если аварий нет 2 года подряд, камеру снимут. Установка мобильных телефонов и навигаторов на стекло может привести к штрафу в 500 рублей. В телеграм-канале ГАИ напомнили правила эксплуатации автомобиля. На лобовом стекле допускается установка зеркал заднего вида, элементов стеклоочистителя, радиоантенн и нагревательных элементов. Мобильные телефоны и навигаторы нужно закреплять в салоне так, чтобы они не ограничивали обзор водителя и не создавали слепые зоны. Если мобильное устройство расположено неправильно, водителя оштрафуют. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Голосование за благоустройство в Костомукше набирает обороты. В опросе приняли участие порядка 1500 горожан. Напомню, с 21 апреля в стране стартовала программа формирования комфортной городской среды. Проекты-победители смогут получить федеральное финансирование на реализацию идей по благоустройству. В Костомукше в этом году на победу претендуют пруд «Утиный берег», он набрал 394 голоса, и прогулочная тропа «Светлый берег». Этот проект сейчас лидирует, у него 1053 голоса. Местные власти подчеркивают, что во время опроса в городе необходимо собрать не менее 3000 голосов. Подробное описание проектов и ссылка для голосования размещены на портале госуслуги. На следующей неделе в школах Костомукши прозвучат последние звонки. По информации отдела образования, в школах округа пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. В этом году наши школы выпускают 502 человека, из них 133 заканчивают 11 класс. Череда итоговых экзаменов стартует для выпускников с июня. В центре Костомукши велосипедист попал под колеса. Авария произошла 21 мая около 14 часов на пешеходном переходе около культурно-спортивного центра «Дружба». По информации ГАИ, при пересечении проезжей части 12-летний подросток не спешился с велосипеда и продолжил движение по зебре. В это время его сбил автомобиль «Форд», управлял которым 35-летний водитель. В результате ДТП юноша получил травмы, проводится проверка. Инспекторы напоминают, велосипедист является полноценным участником дорожного движения и должен следовать правилам. Одно из самых важных – запрещается пересекать дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. Жители Карелии приглашают оценить состояние дорог в республике. Общественное движение «Народный фронт» предлагает принять участие в опросе о текущем состоянии дорог. В рамках опроса власти оценят, насколько жители удовлетворены качеством дорог в регионе, какие объекты дорожной инфраструктуры вызывают больше всего нареканий и требуют первоочередного внимания со стороны органов власти. У жителей также поинтересуются, как текущее состояние дорог влияет на возможность добраться, например, до места работы или социальных учреждений. Участие в опросе анонимно, результаты исследования будут проанализированы и использованы для формирования экспертных предложений. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше пасмурную погоду. В течение дня будет идти дождь. Ветер сегодня юго-западный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 17 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
4: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе. Сделаем это хорошо, как говорится... От души душевно в душу. Юлия Степанова мне сегодня помогает.
5: Добрый вечер.
4: Привет, добрый вечер. Привет. И прямо с самолета, прямо из Уфы, сразу на прямой эфир. Вот что делают настоящие артисты. Эдуард Хуснутдинов. Привет, Эдик.
6: Всем привет.
4: Привет. Я, кстати, только сейчас заметила, что у тебя... именной этот медальон, эха вот это, да? Я что-то думала, что просто думаю, ну мало ли, может рэпер такой, чисто рэпер. Вот, а у тебя прямо такая там именная.
6: Это мне брат подарил на день рождения.
4: То есть специально, постарался, заказал, очень красивый наряд. Ну чем порадуешь сегодня? Как что-нибудь новенькое появилось или как?
6: Новенького много появилось. Да? У меня песен же очень много выходит вообще. Где-то в год, наверное, 20-25 песен точно выходит.
4: Да ладно.
6: Конечно.
4: Да ладно.
6: Сегодня я спою тоже одну из новых песен.
4: Конечно, так, чтобы еще в пятницу вечером, там многие уже где-то там и за столом, уже, может быть, уже и на дачах на каких-нибудь такие погоды стоят, на водоеме, так скажем. И вот, чтобы как-то и подпевали, и поплясали, и чтобы всем было хорошо, да?
6: Конечно.
4: Хорошо. Ну и о новостях там, о каких-то радостных историях в твоей жизни. Но это в течение часа у нас времени.
6: Хорошо. Все расскажу. Все как есть.
4: Все. Спешите жить. Начинаем. Поехали.

0: живая струна.
1: Но это прям мистерия какая-то. Это прям такое ощущение, Эдуард Хуснутдинов у нас, если вы вдруг подумали, что здесь какая-то рок-опера у нас происходит. Нет, такое ощущение, что это фрагмент какого-то большого такого произведения в двух частях с антрактом, с буфетом. Серьезно. Расскажи в двух словах, это что такое? Я не слышала.
2: Это вообще песня, я эту песню написал, наверное, в 17 году уже, на слова Рашида Алибекова, вот. Я ее немножко сейчас переделал и вот в таком формате сейчас выпустил.
1: Ну, я прямо, мне захотелось, вот, когда в конце проигрыш был, вот это, мне хотелось прям встать. Прям встать хотелось. Хорошо, сейчас мы прервемся. Прям заинтриговал. Что, да? Страшно представить, что будет дальше. Так, «Мое солнце на пути», так будет называться следующая песня, но через мгновение мы чуть-чуть прервемся.
0: Живая струна.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
3: Радио «Шансон» представляет. Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: крымский бобочка Марли на радио «Шансон» Эдуард Хуснутдинов. Сразу захотелось на край какого-нибудь бассейника с теплой водичкой и коктейль, коктейль в лапку цоп.
1: А я представила, как я завтра... села в машину, поехал и пилю по трассе со скоростью километров 30. И все злятся, а мне...
0: А потому что московское долголетие, знаешь, имею право на все. Вот завтра отпуск у этого человека.
1: Да.
0: На ход ноги такая песенюшка хорошая. Пацаны...
2: Да, это премьера песни. Я ее буквально 3-4 дня назад написал. Ночь. Эта песня где-то в 3 часа ночи готова была. И... хочу исполнить сегодня впервые здесь, на радио «Шансон», конечно же.
0: Настоящий художник, прямо в 3 часа.
2: А я все песни ночью пишу, у меня до 3-4 сижу в студии, я там больше как бы...
0: Итак, делаем громче. Пацаны, премьера.

что-то пошло не так. В жизни моей спокойной знаю, пройдет пустяк.

0: Эдуард Хуснутдинов. Сегодня в «Живой стране», если вы только что к нам присоединяетесь, и смотрите нас, и слушайте, и все в одном. Можно. Слушай, я прямо представила такой танцпол, причем под открытым небом, такой вот мощная такая штука. Какой ты разный, хочу тебе сказать.
1: Я стараюсь, это разные, в разных стилях попробовать поработать.
0: Да, да, да. То есть это пока молод, можно и потанцевать, она с другой стороны, в общем-то, чуть-чуть потом замедлить ритм, и можно, в общем-то, и уфимское долголетие как-то выступить.
2: Шаманские пляски.
0: Да. А ты только ведь музыку, да, пишешь, насколько я знаю?
1: Ну, слова редко пишу. Ну, 10%, наверное, песен тоже есть.
0: А авторы у тебя одни и те же? Ну, слов я имею в виду.
1: Ну, меняются тоже частенько, да.
0: А как находишь?
1: Ну, пишут ВКонтакте обычно мне.
0: А, то есть просто вот люди? То есть
1: я даже, да, с некоторыми даже никогда не виделся просто вот. А с некоторыми виделся.
0: А вот знаешь, что это опасно? Потому что вот так вот вроде я там, ой, да возьми, Эдик, возьми, ну песню, ну пусть хоть прозвучит, ну хоть в «Живой стране», ну хоть где-то, ну хоть здесь, а может быть и по радио еще, и в линейку возьмут, это нам ничего не надо, лишь бы прозвать. Потом раз, песня раскручивается, ты за эту песню, предположим, получаешь ту же премию, например, «Шанс года», и такой автор, минуточку, а где мой процент, а где мой там еще что-то, такие люди, знаешь, что это...
1: Ну... Мне не попадали, слава богу, такой.
0: Но нет, ну просто вот это как-то вот немного.
2: Давайте будем оптимистами. Все впереди.
1: А где мне найти? Нет. Подскажите, где мне найти тогда?
0: Нет, я человек взрослый, и ничего нам так дорого не обходится, как бесплатные вещи. Ну вот. Не, ну серьезно, так, ну просто я как. Ну...
1: Нет, с некоторыми я уже почти 10 лет работаю нормально. Все.
0: А, то есть...
1: Да. Вот с Рашидом Алимбековым, я говорю, вот, он уже с 17 года мы пишем песни.
0: Но это все земляки твои.
1: Нет. Рашида Алимбекова я впервые вот увидел 2 года назад, вот когда ехал в Сочи, вроде мы заехали в Краснодар. Он оттуда. Потом у меня вот есть Александр Соловьев, поэт тоже. Он с Республики Татарстан. Ну, мы с ним частенько, конечно, видимся. Вот.
0: Ну, это побратимы, Татарстан, Башкортостан, да, там.
1: Километров 300 разница.
0: Да, у вас даже совместные, мы, по-моему, об этом говорили, дискотеки проходят татарско-башкирские.
1: Татаро-башкирские,
0: да. Есть как это клуб знакомств, что ли, так это для, так сказать, для тех, кто понимает. Кстати, если вы еще не решили, куда отправиться в отпуск, хочу сказать, что? Езжайте в Уфу. Меня пригласили на свадьбу в августе в Уфу. Я залезла, да, значит, это 6 тысяч билет. Мне кажется, дешевле не бывает билета.
1: Бывает. Я как-то с супругой летел в Москву, туда-обратно, я заплатил 4 тысячи.
0: Ого!
1: За двоих.
0: Но это совсем, наверное...
1: По 1000 рублей билеты были.
0: Да, но это, наверное, совсем какое-то время. Все-таки август, ну тоже, но кто в Уфу, ну там не море, ничего такого, в общем, такое направление. Я тоже так думаю, блин, поехать, надо посмотреть, еще с мужем, знаешь, там, и мы такие туда-обратно вдвоем, там, что-то 23, вот это просто нереально, ну все, теперь мы отдыхаем в Уфе. А что насчет концертов? Есть чем похвастаться? Или ты больше предпочитаешь как-то студийно работать, а концерты... Если радио «Шансон» устраивает...
1: Концерты у меня обычно идут с сентября по май. Вот сейчас вот. А летом я отдыхаю. Ну, летом у меня, кстати, я провожу совместно сплавы делаем мы. Со всей России приезжают в Башкирию. Район такой Старо-Сухнакулово, деревня такая есть. Мы сплавляемся по реке Белой. Да. Не лодочки там.
0: Плоты?
1: Ну, типа плотов, да.
0: Экстра, а там течение.
1: Там не сильно течение. Да? Да.
0: А так просто чисто.
1: Вот, кстати,
0: почилить.
1: Сплав будет, кстати, 12 июня. Первый сплав. У меня открытие сезона будет.
0: А ты прямо любишь это дело? Я бы в жизни не сказала, что ты, мне кажется, ты производишь впечатление такого мажорчика такого.
1: Нет, мы уже 3 года делаем сплавы, вот летом. Ну, чем заниматься? Мне нравится. Там такая природа красивая, прям просто круто. И человек 120 сплавляемся вместе. Вечером баня, и вечером я приезжаю с музыкантами и ставим концерт. На природе концерт прям ставим.
0: Обалдеть. А просто люди, или это какая-то своя компания, и может человек вот просто там, не знаю, подписчик, там, слушатель, вот просто...
1: Ну, конечно, именно подписчики приезжают мои. Да.
0: Каков ты, благиришка. Каков ты,
1: со всей России, кстати, приезжают, вот честно.
0: Классно. Ну, конечно.
1: Классно отдыхать.
0: А я к чему говорю-то? Билеты-то недорогие, билеты-то реально дешевые.
2: Осторожнее, смотрите, и вас сплавят.
0: Нет, дело в том, что я не надо рекламировать, потому что и билеты подскочат. Я же это моя дырочка в дешевый мир прекрасной природы. Так, хорошо. Курить не бросил. Но сплавляемся.
1: Но сплавляемся, да. Курить не бросил. Это у нас вот.
0: Это так называется следующая песня. Такая подводка нелепая получилась.

0: Мама, милая, прости, я курить не бросил.
1: Живая страна. Обалдеть! Это вообще мой фаворит сейчас будет, эта песня. Она есть в этой в умной колонке наверняка?
0: Конечно.
1: Я просто до дома доеду, догонюсь.
0: Это...
1: Вообще, она так попадает в меня, но, во всяком случае, сегодня, я не знаю.
0: Но это у нас как раз дуэт с Мафиком вышел тоже.
1: Да, да, да.
0: У нас две песни, вот, и следующий тоже этот трек вот с Мафиком.
1: Да, да, да, да. Это то я знаю, да. А-а-а. Вот курить не бросил, не, ну офигительно, я первый раз. Она идет у нас, нет? Не идет,
0: нет,
1: по-моему,
0: нет,
1: не идет, да? Поэтому я ее и не слышу, потому что, не, ну, может быть, и я же тут по пятницам только бываю, то есть с утра до ночи-то радио не слышу, понятно, есть дела поважнее, вот.
2: Да?
1: Но вот это? Да! Да! У меня московское долголетие, средневековое.
2: Нет, ну то это вне конкурса.
1: Да, солнцестояние средневековое. Ты пропустила в прошлый раз. Мне султан сказал, ну, Ксения, вы же помните средневековье? Я говорю, конечно, помню. И я поняла, что какое московское долголетие? Это уже все... Все как бы за. А в Уфе чаще всего выступаешь?
0: Нет.
1: Нет? А в Уфе вообще что ли не выступаешь?
0: В Уфе, ну, раз в два раза бывает в год дают концерты.
1: А сейчас там, я давно не была в Уфе, а сейчас там есть вот какие-то рок-фестивали, какие-то такие, ведь раньше там было так мощно.
0: Рок-фестивали
1: вот просто...
0: давно уже, кажется, не было, кажется.
1: Ну, да-да.
0: В одно время проводили их там, да.
1: Все-таки рок-н-ролл мертв все-таки. Хохотнула так, как по-ведьмински, скажи.
2: Не, как в средневековье.
1: Да-да-да. Нет, но я просто помню, что там как-то это было...
0: В том году вроде делали у меня завод, как раз-таки, в том году сделали. Но такой... Раньше помощнее вроде проходило.
1: Ну, да-да-да. Мне кажется, что так время это немножечко, не знаю...
0: Тяжело сейчас время же.
1: Да дело не в том, что я имею в виду сама вот музыка, само вот вообще как-то восприятие. Не, ну есть, конечно, люди какие-то, они по нормам сидят там, они собираются по 10-15 человек и друг другу что-то играют.
2: Ну, Ксюш, ну мы даже давно живем, мы же знаем, что жизнь развивается по спирали.
1: Ну да.
2: Сегодня так, а все волнообразно, все вернется.
1: Нет, ну а потом уже давно такого вот четкого стиля нету, все же эклектика сейчас абсолютно, то есть вот вспомнить песню «Спешите жить», это же мистерия, там все, там и классическая музыка, и рок-н-ролл, и какие-то и театральности, и буфонада со стрельбой, и пантомимой, и все, и шансон, разумеется.
2: И реклама. И реклама на шансоне.
1: Да, сейчас у нас рекламочка маленькая, и потом еще одна песня,

0: акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
1: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: ногами таял снег, горизонт на цели взгляд. Одинокий человек шел, куда глаза глядят. Никого не замечал, под ногами таял снег, а в наушниках качал этот трек.
1: Живая струна. Эдуард Хуснутдинов сегодня в «Живой струне». Волшебная песня. Вот я ничего не могу понять, а в ней есть что-то, она какая-то заколдовывает.
2: Медитативная.
1: Да-да-да, она заколдовывает. Ничего особенного, вроде как и, ну, повторение, мать учения.
3: Я вот такого тоже, кстати, когда писал, как... ну, вроде простая, как обычная песня.
1: Да.
3: А сейчас она у меня вот в Яндексе вот в топе стоит. Прям.
1: Ну, да-да-да.
3: На первом месте там бывает, то с несвятым они вот... на перегонки играют.
1: А у меня вообще есть такое ощущение, что вот если раньше мы всегда вот, ну, когда вот сравнивали, например, вот нашу там эстраду или там шоу-бизнес, например, там с зарубежным, то им говорили, что вот если там главное вот музыка, там вот какой-то там...
2: Саундтрек.
1: Да, саунд самый главный. Mm-hmm. То у нас смысл, вот у нас вот очень важно, что вот в песне, чтобы был смысл, чтобы вот это вот все. А вот мне такое ощущение, что бы это ни значило, но вот сейчас как раз больше упор идет и качает, и цепляет, именно если какой-то вот правильный ритм, саунд, вот именно. А смысл на второе место уходит, я имею... Ну вот серьезно, вот не знаю. Ну, конечно, в нашем жанре здесь смысл – это одно из важных, потому что каждая песня – это какая-то история. Но ты все-таки немножечко в таком современной такой истории, да, какой-то такой нетрадиционный, не такой матерый шансон, да, mm-hmm. это вот, нет? А какой город ты тебя больше всего любит? А что тебя перебило, если ты Уфу, я имею в виду, срок фестиваля?
3: Ну, конечно же, Уфа больше любит меня.
1: Но,
3: Уфа,
1: да?
3: Это да.
1: Нет, ну а мало ли, может быть, где-то, может, Казань.
3: В Казани... Нет, меня везде любят. Ко мне везде приходят на концерты.
2: Выкрутился. Считает, где больше-то.
1: Не, ну просто там, значит, кого-то больше Урал любят, кого-то Сибирь, кого-то Волга там, Поволжье там, я не знаю.
3: Прям везде катаюсь, и, в принципе, везде публика одинаковая. Вот. Нет такого, что где-то плохо, где-то хорошо. Бывает где-то на концертах прям, я не знаю, вот, то ли состояние души совпадает со всеми зрителями, прям, и вот одни аплодисменты прям купают, а иногда бывает, ну, народ...
1: Ну, вот... неплохо, мальчишка работает. Так, у меня плохие новости.
3: Какие? Время заканчивается, что ли?
1: Да, у нас не помещается одна песня, давай выберем какую. И главное, скажем, это нашему Женечке, звукорежиссеру, чтобы он знал, у нас вот книга жизни, либо не святой. Не святой у нас... Довольно плотно играет.
3: Да, давайте я лучше книгу жизни. Эта книга жизни, знаете, это тоже одна из первых песен. Где-то в 17-х годах я написал. Угу. И вот на следующий концертный сезон я готовлю как раз-таки старые песни. Хочу переанжировать и вспомнить старые песни. И вот это одна из старых песен, которую мне вот по душе прям, я прям от нее кайфую.
1: Ну, отлично, сейчас вместе будем кайфовать.
3: В новой аранжировке.
1: Да, но только я прощаюсь до следующей пятницы. И всем хороших выходных. Давай, книга жизни.

Я книгу жизни день за днем пишу, и никуда давно уж не спешу. В душе своей добро всегда ношу, нет-нет, не ангел, как и все грешу. Я книгу жизни день за днем

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Хочешь научиться водить автомобиль? А может, автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всем бодрости, духа и оптимизма. Здесь у микрофона Дима Казанцев. Приветствую вас на волне хорошего настроения. С минуты на минуту вернусь с новостями. Будьте с нами.

Уважаемые выпускники и родители, последний звонок – это время слез, улыбок и правил. По информации 360.ru со ссылкой на юристов, у мероприятия «Последний звонок» есть четкие рамки. Они прописаны в законах и школьных актах. Подробнее расскажу, чего лучше не делать, чтобы праздник не обернулся неприятностями. Итак, нельзя приносить алкоголь, даже чуть-чуть для настроения. И точка. Курить на территории школы тоже запрещено. Это касается всех. И взрослых, и выпускников. Во время официальных речей и гимна некоторые школы запрещают снимать на телефоны, так что будьте готовы отложить гаджеты на несколько минут. А что будет, если нарушить правила? Администрация может не пустить на мероприятие, вынести замечание, например, опубликовать его на сайте школы. В редких случаях возможен штраф, так что лучше не рисковать. Давайте будем честны. Последний звонок и без того полон эмоций. Выпускники, сияйте. Родители, гордитесь, все вместе радуйтесь моменту. А правила придуманы для того, чтобы праздник прошел красиво, безопасно и без лишних проблем. А теперь мои лайфхаки. Сосредоточьтесь на эмоциях, а не на съемке. Наслаждайтесь моментом вживую. Он точно запомнится на всю жизнь. И сделайте душевные фотографии после официальной части. Всех с наступающим праздником!

Каждый из нас даже не представляет, сколько возможностей и вариантов скрыто от наших глаз. Поэтому слепая вера в себя помогает лучше всего, поскольку глазами все не увидишь. Мечты сбываются.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Интересные новости нашел. Рассказывая о смартфонах своих вторых половин, 44% мужчин и 42% женщин сообщили, партнер сам предоставил им пароль. Мужчины значительно чаще узнают пароль без разрешения. 6% против 1% у женщин. Россиянки же чаще сообщают, что не знают пароль от смартфона своей половины. 52% против 44% среди мужчин.

Важно, конечно, настраивать себя на большие победы, брать новые вершины, чтобы не гундеть потом о том, что кому-то повезло больше. Добавлю осознанности в нашу жизнь. Знаете, где искать человека, который решит все ваши проблемы? Не знаете? В зеркале найдете этого человека.

дорогие слушатели и уважаемые путешественники! Лето уже на пороге, и большинство россиян в грядущем июне планируют отдыхать внутри страны. Об этом пишет РИА Новости. Куда все стремятся? Ловите топ-5 самых популярных направлений для отдыха в России. Петербург – город дворцов, мостов и белых ночей. Москва – мегаполис с большим количеством активностей и достопримечательностей. Сочи – море, горы и курортный драйв в одном флаконе. Казань. Здесь Восток встречается с Западом. Ну и Калининград, кусочек Европы в России. Кроме того, Нижний Новгород, Зеленоградск, Ярославль, Новосибирск, Геленджик тоже попали в список самых крутых мест. Спрос особенно вырос и на курорты Крыма и Краснодарского края. Море зовет. Но туристы все чаще выбирают не только пляжи, но и городские маршруты, экскурсионные туры и активный отдых. Лето очень скоро начнется, и отпуск, я надеюсь, не за горами.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Когда в жизни что-то не клеится, нам часто говорят: «Да не переживай ты, все будет хорошо». Что значит «не переживай», если ты, например, на нервах? А мы будем переживать, поскольку это естественно.

Данные опроса о дружбе. Женщины, оказывается, чаще верят в возможность дружбы между мужчиной и женщиной. 67% против 59%. Это показал опрос сервиса Superjob. В дружбу с противоположным полом мужчины и женщины старше 45 лет верят чаще людей помоложе. Но это уже совсем другая история.

Музыка на паузу, мысли на плей. Механические часы, как погонщик времени. Неутомимая секундная стрелка, словно хлыст, гонит его вперед. А оно обреченно бежит со всех ног, унося в повозке впечатлений лучшие моменты нашей жизни. Но мы-то знаем, лучше.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Вот сейчас бы взять и махнуть куда-нибудь за город, приготовить шашлык и в большой шумной компании провести эти приятные мгновения. А не вот это вот все. Так, спокойно. Держу себя в рамках приличия, поскольку махнуть на все рукой нам удастся уже ближайшим вечером после работы. А пока в повестке трудовые аккорды и профессиональные подвиги под любимые мелодии на дорогой сердцу волне.

вечер. Послушай песни любви. Возьми цветы, мои осенние цветы. Здравствуй, город.

коучи и личностного роста. Например, успех – это когда ты 100 раз упал и 101 раз поднялся. Или ты должен быть уверенным в себе. Фразы сами по себе безупречные, но с жизнью, пожалуй, не имеют ничего общего.

я вспоминаю тот сказочный вечер, любовью невероятной отмечен. Пустое кафе, ты сидишь со мной рядом и смотришь своим фантастическим взглядом. Я тонкие пальцы подолгу целую, ко всем твоим бывшим нелепо ревную. Всем телом дрожа от нахлынувшей страсти, шепчу тебе в ушко скабрезные сласти. И хмуришься ты, слыша их понарошку, большая холеная

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дано. Скорость. Путь из точки А в точку Б. Осталось выяснить время, которое затратит работник на выполнение поставленной задачи. Под хиты на любимой волне.

От музыкальных произведений к размышлениям. Если вы каждый день будете читать по 10 страниц, то за год прочтете несколько важных книг, которые сделают ваш кругозор еще шире. Кроме того, знакомьтесь как минимум с одним человеком в день. Чаще выходите из зоны комфорта. Под хиты на любимой волне.

Время пролетело со скоростью звука. Спасибо всем за компанию. С вами был Дима Казанцев. Всем бодрости, оптимизма и ярких эмоций. Под хиты на любимой волне. Пока-пока и чао-какао.

Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйвы, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых я блондин. Увядание золотом охваченный, я не буду больше молодым. Увядание золотом охваченный, я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, сердце тронутое холодком.

продержи, ты все реже, реже расшевеливаешь пламень уст.

сожалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охваченный. Я не буду

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина: оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем.

Рисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом.

общем, наши здесь и не такие уж родные. У каждого свои дела, заботы, дети, ностальгии. Я тоже вроде бы прорвался. Работа, дом, Берлин, друзья. Вот только как заноза в горле.

окошко, просыпается честной народ. У соседей окатилась кошка, и теперь счастливая орёт. На календаре висит суббота, значит, поза.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
6: Если вы по культуре томитесь и солидности ищет душа, вечерком посла...

Галстук, троечка, стрелочки вниз. Просто где-то в каких-то моментах, сука, взгляды у них разошлись. Да-да-да. Ты ж не скажешь про то, что отняли. Ты же сам предложил кошелек, а взамен вам кирпичик отдали. И курнуть Беломора бычок. Без побоев, без рук и насилия, так культурно с тобой обошлись. Грубым словом вас не поносили, вы же сами в штанишке пись-пись. И вот вы в новенькой сварочной куртке, как с иголочки профиль анфас.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Чтобы не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш, горизонт, лента, край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условия таково, чтоб я

проводам. Но то и дело тень перед мотором, то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут и где через дорогу трос натянут.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Внизу недра, сверху кедра, между ними лыжи.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья